вокруг на радио, которое рядом. Дайте сигнал. СВХ+.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

Меж много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир

0: Колобок-колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВХ+.

находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая...

0: как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВК+.

100% хиты.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленый.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Весна на плюсе.
3: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
3: СВХ плюс.

музыка для всех. Только хиты.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства маленькой буковки.

0: для всех.
1: Ночи напролет нас бежала луна, нежно напоет она слава.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай, между чувствами
0: губ. Только твоя музыка.
3: И лететь по белому свету, став одним движением ветра. Лететь куда-то вдаль.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
4: Не пугай, загадка. Заходи в мою большую крайку.
0: СВХ плюс.
5: Всего.

0: патронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь фениксом.
0: СВХ Плюс.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Это жизнь моя, она мне нравится. Рано, нет для меня, нет для меня.
0: СВХ Плюс.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, и, но проще говоря.
0: 100% хиты.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
2: Весна.
0: На плюсе.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. Местами ожидаются дожди, возможно, гроза. На побережье туман, дымка. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 17 до 22 градусов. У моря прохладнее, плюс 12, плюс 17. В Лепе и Ванспилсе сегодня 12-13 градусов тепла. В Даугавпилсе, Резекне плюс 21-22. В Риге плюс 14, плюс 16.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
4: Eho, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
3: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
0: Radio SVH Plus.

0: 7.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Совет национальной безопасности Латвии призвал комиссии по гражданской обороне в самоуправлениях и профильные учреждения подготовить понятные инструкции, как действовать при угрозе с воздуха. Кандидат в премьеры Кулбергс сообщил, что ему удалось сформировать коалицию из 4 партий. Госконтроль сегодня опубликует ревизию о господдержке предприятий лесной промышленности, которая была оказана, эта поддержка, в конце 2023 года, и сейчас расследуется прокуратурой и антикоррупционным бюро в рамках уголовного процесса.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Теперь что ни день, в Латвии то массовые рассылки экстренных оповещений об угрозе с воздуха. Накануне их разослали жителям 3 латгальских самоуправлений – Красловского, Резакненского и Лудзинского краев. Тревога вновь повлияла на повседневную жизнь, а также на школьные централизованные экзамены. В нескольких самоуправлениях пришлось отложить на пару часов экзамен по физике для старшеклассников. В самоуправлениях Латгала все чаще задаются вопросом о доступности убежищ во время последних инцидентов в воздушном пространстве. Убежища, по словам местных жителей, оставались закрыты. В Резекне заявили, что думают, как сделать убежища более доступными. Муниципальные власти в регионе указывают, что уведомления, которые затем не подтверждаются, рассылаются слишком часто, и это указывает на то, что надо менять алгоритм массового оповещения. С этим в целом согласны и в вооруженных силах, и в Совете по кризисному управлению при правительстве. Совет нацбезопасности Латвии, возглавляемый президентом, призвал комиссии по гражданской обороне в самоуправлениях и профильные учреждения подготовить понятные инструкции, как действовать при угрозе с воздуха. На заседании в Рижском замке обсуждали вчера риски, связанные с подобными инцидентами, анализировали последние случаи залета дронов и рассылку оповещений. Совет отметил необходимость постоянно улучшать гражданское и военное взаимодействие, чтобы информация передавалась быстро и понятно. Совет направил благодарность союзникам по НАТО за патрулирование воздушного пространства стран Балтии и присутствие на земле. При этом Совет заявил, что из-за продолжающейся российской агрессии против Украины и впредь возможно повторение подобных инцидентов. Совет по нацбезопасности также опроверг заявление Москвы о том, что Латвия якобы открыла свое воздушное пространство для того, чтобы украинские дроны наносили удары по объектам на территории России. Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс сообщил, что ему удалось сформировать коалицию из 4 партий. К партии самого Кулбергса «Апвенотес Саракс» присоединились Национальное объединение Висулатвия ТБЛННК, Союз зеленых и крестьян и Яунвенот, ибо партия, подавшая в отставку с поста премьера Эвики Силини. 4 партии уже подписали соглашение о базовых принципах совместной работы и первоочередных задачах. Распределять министерские портфели планируют по принципу равенства, то есть у каждой партии будет, очевидно, по 4 министра. Президент Латвии Эдгар Ринкевич дал Андрису Кулбергсу время на формирование правительства до следующего понедельника. Госконтроль сегодня опубликует ревизию о государственной поддержке предприятий лесной промышленности. Эта поддержка была оказана в конце 2023 года и сейчас расследуется прокуратурой и антикоррупционным бюро в рамках уголовного процесса. Итоги проверки госконтроль собирался обнародовать еще на прошлой неделе, однако публикацию отложили из-за возражений Министерства земледелия, которое курирует предприятие «Латвия Свалсмеже», и который еще недавно возглавлял Арманс Краузе. Он один из фигурантов того самого уголовного процесса. Генеральная прокуратура уже устроила обыски по этому делу у 10 его фигурантов, в том числе у бывшего директора госканцелярии, ставленника Эвики Силини Райвиса Кронбергса, он уже не директор госканцелярии, и уже у упомянутого экс-министра земледелия Крауза. По оценке прокуратуры, незаконная и необоснованная поддержка лесной отрасли могла причинить государству ущерб в размере примерно 50 миллионов евро. Пресс-релиз госконтроля уже опубликован. Из него, в частности, следует, что Минземледелие не направило в государственный бюджет как минимум 130 миллионов евро в виде дополнительных дивидендов от «Латвия Свалсмеже». Кроме того, решение о снижении цен на еловые и сосновые сосновый кругляк в 2024-2026 году, по оценке аудиторов, уменьшили доходы государственного предприятия «Латвия Свалсмеже» на 49 миллионов 400 тысяч евро. Видимо, именно отсюда у прокуратуры сумма 50 миллионов. Минэкономики сегодня подпишет с торговцами очередное соглашение, призванное сделать так, чтобы снижение ставки НДС отразилось на ценах в магазинах. Чиновники считают, что новая договоренность с ними, с торговцами, расширит предложение продуктов из так называемой корзины низких цен. Сейчас в ней 10 категорий товаров. С 1 июля льготная 12% ставка НДС будет применяться к таким продуктам, как мука, молоко и продукция из мяса птицы и свежие яйца. Экономисты весь этот предвыборный пиар с участием политиков и торговцев оценивают как малоэффективный и недостаточно контролируемый процесс, а также напоминают о случаях картельного сговора на рынке, некоторые из которых, например, в отношении Максима Латвия, расследует Совет по конкуренции. Вдобавок отмечается, что на фоне колебаний цен на сырье и на фоне войны на Ближнем Востоке будет крайне сложно проследить, где в цене для конечных потребителей заканчивается рост затрат и где начинается эффект от снижения НДС. Сегодня в Латвии торжественно наградят лауреатов ежегодной премии в области дизайна. На конкурс, который проводит Латвийский центр дизайна при участии Агентства инвестиций и развития, поступило 110 заявок. В финал вышел 21 проект. Жюри оценивало технические решения, функциональность и эстетику. Особое внимание уделяло социальной значимости работ, а также устойчивости. Победители объявят в 5 категориях. Отдельно назовут лучших молодых дизайнеров и обладателя гран-при. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: студии Диана Сауле и Александр Прокудин. Официальные представители утреннего настроения.
1: А как там сегодня с этим настроением? Ведь уже четверг, 21 мая. Александр, доброе утро.
2: Привет. Ты самое главное все уже сказала. Четверг, 21 мая.
1: Все, тогда уходим.
2: Я сразу просто задумался о том, что официальные представители утреннего настроения... Находимся в той стадии, когда новые заставки еще как-то хочется осмыслить. На утреннее настроение оно же очень разное бывает. Вот, оно же не только в том, что вот люди бодрятся, люди говорят, ой, ура, снова на работу. Нет, и с другими мыслями тоже люди просыпаются.
1: Абсолютно с тобой согласна. У меня вот эти вот сегодня уже второй день столь раннего подъема. Разные мысли приходят в голову после первого звонка будильника.
2: Вот я и думаю, как нам с тобой делить это утреннее настроение. То есть, ну, я могу на себя взять ворчливость. Там,
1: сейчас можешь, в этот первый час до 8 точно.
2: Ворчливость, могу делегировать все, вот это капризность, вот это вот все, вот это вот, еще тем более дождик накрапывает сегодня. А ты бери себе вот это, ой, новый день, утречко новое, здравствуйте все. Вот.
1: Все-таки так. Ну ладно, уговорил.
2: Так логичнее будет, так люди будут ждать.
1: От Евгения у нас уже с утра пораньше поступила дорожная информация. Ее хочу озвучить по поводу улицы Круспилса. Нам Евгений записал голосовое сообщение, но я его сейчас своими словами попытаюсь рассказать, пересказать. Начиная от съезда от Славу Аплес в сторону Гранейта. Улица там стоит, напротив заправки стоит лесовоз на аварийках. Сам Евгений не видел, что же там произошло. Муж сломался, когда поворачивал на катастрофу. Но обратил внимание, чтобы все, кто в этом районе находится, имел это в виду, и будет, возможно, надо будет там постоять чуть подольше обычного.
2: Лесовоз штука серьезная, даже звучит серьезно. Лесовоз.
1: Тем более с утра пораньше.
2: Тем более с утра пораньше.
1: 25-45-25-25. Друзья, тут номер, который вы хорошо знаете. Но на всякий случай напоминаем. Ведь и наше с вами общение будет очень активное. И будет также возможность дозвониться, поучаствовать где-то в чем-то. Может быть, что-то даже выиграть.
2: Добавлю еще от себя. И как-то еще.
1: И как-то еще. Доброе утро. 7 часов 13
2: минут. Чтобы картина была полной. Привет.
1: Ура.
3: ВК плюс.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Доброе утречко. Ну, с погодой сегодня все понятно. Да, дождик, да, это может на кого-то повлиять. Так что не хочется вылезать из теплой кроватки, не хочется никуда двигаться. Но
1: это
0: а ведь
1: у кого
0: надо.
1: Теплая?
0: А, у вас не очень?
1: Возможно, есть люди, у которых кроватка такая, что как раз хочется в теплый денечек куда-нибудь переместиться.
0: Возможно, не буду спорить с этим. Но день...
1: Отопление-то отключили.
0: Кстати, по этому поводу я вчера...
1: Да. Обложилась собаками своими.
0: В том числе, да, они помогают. Но, знаешь, мне уже, наверное, какой месяц совершенно комфортно. Мне не холодно, не знаю, как вам, всем остальным. Но отопление в нашем доме должны отключить только сегодня. И по этому поводу я в шоке, потому что дата 21 мая.
1: Да, действительно.
0: За целый месяц придется практически.
1: Действительно трудно тебя понять, влезть в твою теплую шкуру.
0: Но если вам давно уже отключили, я вас с этим поздравляю.
1: С чем еще поздравить вас, дорогие друзья? Да у нас тут целый список. Готовьтесь, именинники, Диана скоро вас поздравит тоже. А пока я вас, друзья мои, поздравляю с Международным днем чая.
0: Ух ты!
1: Как раз, вот было бы обидно, если бы на какую-нибудь пятницу, субботу выпало. Ну, знаете ли, люди не на чай уже рассчитывают. Или на чай с чем-нибудь. А вот для четверга самое то. И для понедельника Международный день чая. День музы и вдохновения. Поздравляем всех. Тех, кто для кого-то является вдохновением и музой, да будет ваш труд благословлен и плодотворен. Международный день космоса, друзья мои, сегодня также и возвращаемся из космоса на Землю. День полярника. Кто побывал на полюсах, люди особенные, их не так много. Вот, мы практически всех знаем поименно.
0: Ну, из наших, ты имеешь в виду из наших радиослушателей?
1: Да.
0: Даже я их знаю поименно.
1: Да, да. Всемирный день медитации. Сегодня отвлечься от всего, что происходит вокруг, посидеть, помедитировать. Сегодня самое то. День обмена талисманами. Есть у тебя, Диана, какой-нибудь, чтобы ты мне дала, а я тебе взамен...
0: А ты мне взамен ничего.
1: У меня есть талисман, подаренный другом, который я с удовольствием отдам.
0: А у меня есть тоже, но я его не отдам.
1: Ну, слушай, подожди.
0: Он каждый день со мной.
1: Я повторяю, сегодня день обмена талисманами. Я же не просто так клянчу.
0: Не означает, что каждый
1: пытаясь избавиться от... Мне друг подарил просто... Он заказал себе много-много в интернете.
0: Я догадываюсь, на каком сайте. Ну, их несколько, но все равно. Но оттуда это все.
1: Не надо про все сайты, на которых этот друг ходит. Но это самое. Короче, монетка, жетончик для тележек в супермаркетах. Типа универсальная.
0: Практично.
1: Из всех супермаркетов в Риге он лезет только в одну. И то, именно, конечно, в ту, чей супермаркет...
0: Куда он особо не ходит, да?
1: Максимально... Он-то ладно, он мне подарил. Максимально далеко от дома, я там не нужна.
0: Но
1: я
0: они все одинаковые по размеру, или ты не знаешь? Он тебе отдал тот, который только для одного?
1: Ну, один, он универсальный,
0: да,
1: в нем
0: понятно.
1: В этом смысл.
0: Ну, значит, не только ты обделен, он сам тоже.
1: Вот я бы сегодня этим талисманом бы обменялся с кем-нибудь, но, видишь, я только что сделал ему плохую рекламу. Ну, ладно. День говори как Йода сегодня. Если где-то чего-то у вас слова в голове перепутались и выходит в порядке нестандартном, стандартно мне, ничего страшного. Сегодня день говори как Йода. Говорить просто, а вы что, не знали? А вы не знали, что ли в день,
0: так и так.
1: День Йоды
0: дела
1: сегодня
0: обстоят.
1: Как-то вот так. Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Длинное название, непонятно чего. Из тех, которые могут привлечь внимание национальных праздников, день супругов отмечают в Корее, день вышиванки в Украине, праздник огнехождения, пировасия в Греции. Прекрасное, согласитесь, название для праздника вообще, а еще и для огнехождения, тем более пировасия. Я бы отметил пировасию с удовольствием. День работников культуры и искусства в Казахстане, день независимости Черногории и день основания Американского Красного Креста, соответственно, в Соединенных Штатах Америки.
0: И все, а почему ты забыл про день черемухи душистой? Это тоже сегодня. Ты говорил, нет?
1: Там.
2: Козерог.
0: Сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринимать как личное оскорбление, будет скорее...

0: всего, просто не очень удачно сформулированной, но тем не менее невинной шуткой.
1: Водолей. Сегодня вам по плечу будут блестящие аферы и прочие не совсем высокоморальные, но вызывающие невольное уважение своей смелостью и изяществом деяния. Остап Бендер сегодня вы, Водолея.
2: Рыбы.
0: Постарайтесь сегодня быть полезными, но если не для общества, то хотя бы для самого себя. В целом, день будет удачным, но жутко скучным. Не ешьте тяжелой пищи, еще рыбки.
1: Еще я обожрался в конце, скажите.
3: Вот это. СВХ+.

0: Про переезд Іманта в сторону Іманти на светофоре. Там авария, автобус и легковой автомобиль. Пробка. Об этом сообщают наши радиослушатели. И кажется, что довольно интенсивно, как-то активно все этим утром происходит на наших дорогах. Да. Это все дождь виной. Хотя дождик уже, наверное, закончился.
1: Дождем или... я его не назвал бы.
0: Ну да, моросит так. Это весеннее. Приятно.
1: Что-то в воздухе просто. Есть интересная новость с Мальты, связанная с автомобилистами, с движением. Легкий способ заработать 25 тысяч евро. Отказалась бы ты от 25 тысяч евро?
0: Внимательно, я прям еще ближе к тебе,
1: вот,
0: Саша.
1: Для этого как раз надо отказаться кое-чего. На Мальте стартовала необычная программа. Водители смогут получить по 25 тысяч евро, если откажутся от машины на 5 лет и отдадут свои права. Ты отдаешь права, типа, чтобы, ну, чтобы не было соблазна.
0: Да. Но получаешь 25 тысяч.
1: Да, к программе присоединились 100 человек. Есть два ограничения. Предложением могут воспользоваться только прожившие в стране не менее 7 лет автомобилисты. Просто так приехать со своими правами, дайте деньги, не получится. И почему-то еще такое ограничение. Им не должно быть старше 30 лет.
0: Ну, на 5 лет это...
1: Ну, это типа, чтобы не... Я это самое... Нет, я понимаю, что, скажем, если в 18 лет получил, и сразу пошел менять на деньги. Ну, вот это странно было бы.
0: Так, а в 30 лет тебе тоже это кажется странным?
1: Исполнилось 31, и не могу почему-то это сделать.
0: Нет, на мой взгляд, очень даже, кстати, и нормально.
1: Ну, а почему? Не
0: ну, средний возраст. Может быть, именно в этом возрасте они зафиксировали...
1: Хватит оправдывать власти Мальты, жадные. Я просто тоже хотел бы эти деньги. Причина такой щедрости властей – пробки, которые становятся все более серьезной проблемой для Мальты. Согласно статистике, более 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 39 имеют водительские права. И, соответственно, количество машин на дорогах только подтверждает число автомобилей.

уменьшило доходы Latvia Swells Measure на 49,5 миллионов евро. Министерство экономики сегодня подпишет с торговцами очередное соглашение, призванное сделать так, чтобы снижение ставки налога на добавленную стоимость отразилось на ценах в магазинах. Чиновники считают, что новая договоренность с торговцами расширит предложение продуктов из так называемой корзины низких цен. Сейчас в ней 10 категорий товаров. С 1 июля льготная 12% ставка НДС будет применяться к таким продуктам, как мука, молоко, продукция из мяса птицы и свежие яйца. Экономисты вестят предвыборный пиар с участием политиков и торговцев оценивают как малоэффективный и недостаточно контролируемый процесс, а также напоминают о случаях картельного сговора на рынке. Некоторые из этих случаев, например, в отношении Максима Латвия, расследует Совет по конкуренции. Вдобавок отмечается, что на фоне колебаний цен на сырье и войны на Ближнем Востоке будет крайне сложно проследить, где в цене для конечных потребителей в магазинах заканчивается рост затрат и где начинается эффект от снижения НДС. Сегодня в Латвии торжественно наградят лауреатов ежегодной премии в области дизайна. На конкурс, который проводит Латвийский центр дизайна при участии Агентства инвестиций и развития, поступило 110 заявок. В финал вышел 21 проект. Жюри оценивало технические решения, функциональность и эстетику и особое внимание уделяло социальной значимости работы и устойчивости. Победители объявят в 5 категориях, отдельно назовут лучших молодых дизайнеров и обладателя гран-при. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.

0: студии Диана Сауле и Александр Прокудин. Официальные представители утреннего настроения.
1: Новый час, новые мы, новое настроение. А день все тот же, четверг, 21 мая. Доброе утро.
2: Всем доброе-доброе утро. Саша Прокудин, Диана Сауле, радио СВХ+. Все красивые, все нарядные, все весенние.
1: Давай обозначим, что будет происходить в ближайшее время.
2: Легко. В ближайшее время будет происходить раздача билетов на отличный музыкальный концерт.
1: Раздача будет завтра, по факту.
2: Раздача будет по факту завтра, а сегодня будет возможность попасть в эту раздачу, в список финалистов. Ибо стоит того...
1: Шотландский музыкант Льюис Капальди, который прославился благодаря своему такому надрывному голосу меланхоличной баллады. Вот одну из его самых знаменитых мы послушаем сегодня.
2: Когда услышал, подумал, бонс кнопкой по нерусски запел.
1: Но не эту сегодня мы будем слушать.
2: Который его... про кухню вот эту.
1: Да, но другую. Мегахит «Someone You Loved» будем...

0: чуть попозже.
1: В тембре что-то вообще есть.
0: Поставим. А до этого, конечно, самая главная активность, с помощью которой мы сегодняшнего финалиста и определим.
1: Активность Диана называет конкурс. Вот. А конкурс будет...
0: Музыкальный.
1: Музыкальный, да. Приготовьте.
0: Догадалась.
1: Готовьте свои слухи, приготовьте свои знания музыки. Все понадобится вам для того, чтобы победить.

0: Ну, что касается Льюиса Капальди, то он 31 мая, это уже следующее воскресенье, с единственным концертом выступит, с единственным концертом в странах Балтии выступит в Вильнюсе, в Вильнюсском парке Вингис, Вингио Паркас. Это будет его концерт единственный, и знаю многих, кто от нас поедет. Помнишь, я вчера говорила, что кое-кто из коллег тоже отправится в соседнюю страну.
1: Хит. Отличное музыкальное завершение весны. Такая яркая музыкальная точка в весне, 31 мая.
0: Потом, главное, вернуться, успеть...
1: До лета?
0: Да, так получается.
1: Да ладно, можно...
0: Если 1 июня календарное лето, то именно так.
1: В Вильнюсе можно и подзависнуть.
0: Два билета разыгрываем в течение всей этой недели. Сегодня у нас будет четвертый финалист. Завтра еще с Александром разыграем пятого. И чуть попозже, я имею в виду утреннее время пятничного эфира.
1: Из этих пяти выберем самого удачливого.
0: Ну а мега-хит «Someone You Loved» слушаем прямо сейчас на волнах радио СВХ+.

0: Сергей прямо сейчас бежит. Рига, Вильнюс, Рига. А ты говоришь, Саша, что далеко. Нет, все происходит, и кто-то, возможно, уже, я не знаю, сегодня там в Вильнюсе какой-нибудь концерт местный посетит.
1: А Вильнюс отличный город. Туда можно ездить и на концерты, и не на концерты. И по делам, и просто так.
0: Друзья,
1: завидую тем, кто туда поедет.
0: Буквально минутки две нас отделяют от конкурса из песни «Слово выкинешь».
2: Доброе утро добрым людям. Сало Диана и Саша Прокудин.
3: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
4: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
5: Starp sezonas izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starp sezonas izpārdošana līdz 50%.
6: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
7: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.

0: воробей. Вот лови, лови, лови, лови.
1: Ну что ж, многоуважаемые ловители воробьев нами запущенных и билетов нами обещанных, вы имеете возможность получить два билета на концерт в Вильнюсе 31 мая замечательного исполнителя. Для этого нужно будет вам победить в конкурсе.
2: И посоревноваться с Эдитой, Александрой и Константином. Это три финалиста,
1: совершенно
2: которые мы
1: верно.
2: Имеем.
1: Еще одного завтра добавим.
2: Еще одного сегодня.
1: 25-45-25-25. Для этого, для участия в этом конкурсе нужно дозваниваться в студию и пытаться
2: прямо сейчас
1: отгадать, что за песня у нас тут без слов осталась.
2: А много ли вы, Александр, сегодня слов выкинули из песни загаданной?
1: Почти все. Почти все.
2: Вчера Константину довольно трудно велось с разгадыванием.
1: Ну, первый по местоимениям, союзам и предлогам не отгадал, но Константин был вторым, и что там ему досталось, не помню уже. Прилагательные, по-моему.
2: Да, я думала, что по итогу, место в финале. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
3: Анна.
2: Анна.
1: Анна, как настроение утреннее у вас? Боевое?
3: Веселая.
1: Веселая. Настроенная на победу, надеюсь.
3: Да.
2: Анна, а можно попросить чуть потише радиоприемник?
1: Да, вы все будете у себя слышать в телефончике, поэтому можно радио приглушить. Анна, для вас мы взяли вот песню, которую вы наверняка знаете. Она такая народная, можно сказать. Ну, не в плане жанра, а все знают. Выкинули из нее сначала вообще все слова, но как бы так...
2: Потом вернули.
1: Ну, так вообще трудно отгадывать. Поэтому вернули вам обратно местоимения, предлоги и союзы. Да?
3: Да.
1: И вот по ним нужно будет попробовать отгадать, что за песня. Готовы слушать местоимения, предлоги и союзы? Вот как звучит эта песня, если оставить только эти слова. Ты, что, по ним, как и никому, но ты и как на его, у, как без, да, и себе от. Вот. Это куплет-припев, если что. Я могу повторить. Ты что по ним, как и никому, но ты и как на его, у как без да, и себе от.
2: Анна, есть ли какие-то идеи?
1: Напомню, что по 25-45-25-25 можно угадывать параллельно. Если мы не найдем победителя среди дозвонившихся, мы возьмем оттуда. Анна,
2: совсем без вариантов.
1: Вы представляете, вчера вот отгадали так, ну, по...
3: Александр Рева?
1: Александр Рева, думаете? Ну, он бы мог.
2: Хорошее предположение.
1: Причем без других слов, только этими.
2: Анна, хорошего вам дня, все прекрасно. Освобождаем линию 25-45-25-25. Прямо сейчас ждем следующего.
1: Анне большая благодарность, и тяжелее всех было, естественно, по таким словам отгадать. Следующие будут прилагательные, если что, будет полегче. Будет полегче.
2: Доброе
1: если...
2: утро.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Вероника.
2: Вероника, очень приятно. Вероника, вы откуда? Из Риги?
3: Да, из Риги.
2: Чем сейчас занимаетесь?
3: Сейчас отвезла ребенка в школу и...
1: И зарабатываете для семьи билеты.
2: Уикенд следующий. Да. Желаем удачи.
1: Молодец, настоящая мать. Вероника, если оставить только прилагательные в этой песне, она звучит следующим образом, куплет-припев. Яркие, ярко-красный... Огненный, белый, открытого, тонкие, белые. Все с цветами что-то связано, да? Повторить вам? Давайте повторю. Яркий, да, ярко-красный, огненный, белый, открытого, тонкие, белые.
2: Саша, по тем версиям, которые уже пришли на WhatsApp, мне хочется у тебя уточнить, а это точно та песня, о которой мы с тобой договаривались до этого?
1: Не знаю.
2: Я уже тоже не понимаю. Вероника, у вас есть какие-то предложения?
1: Вероника, яркий, ярко-красный, огненный, белый, открытого, тонкий и белый. Есть вариант у вас?
3: Нет, к сожалению.
1: Ну, добавьте к местоимениям. Ты что по ним, как и никому?
3: Я не слышала.
1: Но ты... Ты что по ним, как и никому, но ты и как на его, у как без, да и себе от. Яркие, ярко-красные, огненные, белые, открытого, тонкие, белые.
2: Все, пошли правильные версии на WhatsApp.
1: Вероника, есть версия?
3: У меня был единственный вариант, это Иван Дорн синими,
2: красными, желтыми.
1: Ну, там ни одного не синего, ни красного.
2: Вероника, прекрасного дня.
1: Спасибо большое, Иван Дорн.
2: Всего доброго.
1: И не тот исполнил, не та песня. Ребят, глаголы. Здесь будет совсем, по-моему, легко уже.
2: Ну что ж, глаголы. Возможно, финалист дозвонился. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
4: Доброе.
2: Как вас зовут? Вас?
4: Александр.
1: Александр. Красивое, шикарное, роскошное имя, Александр.
2: Сейчас я загадаю
1: очень
2: желание. Я загадываю, что вы, Александр, стали.
1: Александр, а вы уже догадались по прилагательным или нет?
4: Ну, я, может быть, сразу...
1: Давайте глаголы послушаем. Закрепите версию. Хорошо?
4: Давайте.
1: Глаголы. Любила, порхала, даря, обещала, сорвать, захотела, полетела, сложится, опалить, жить, летать. Александр, ваша версия?
4: Может быть, это Агата Кристи?
1: Агата Кристи. Александр, спасибо, до свидания. Это не Агата Кристи.
2: А я была уверена, что Александр назовет то, что мы ждем.
1: Я, говорит, сразу отвечу. Подождите.
2: Как поступим, Саш? Еще один звонок принимаем.
1: Ну, тут уж, я не знаю, давай, если существительных не отгадается. Хотя, честно говоря, по глаголам уже прямо было вроде совсем ясно. Алло, здравствуйте.
2: Так, подождите.
1: Здравствуйте, победитель.
2: Подождите минутку. 25-45-25-25. Мы не жадные, мы готовы выслушать победителя. Итак, кто у нас сегодня может стать четвертым финалистом? Разыгрываются два билета на концерт Льюиса Капальди. Он выступит с единственным концертом в странах Балтии на следующих выходных. 31 мая это состоится. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Так, кто у нас на связи? Доброе утро.
1: Кроме меня никого, похоже.
2: Так, ну тут с технической стороны...
1: Смотри, мы можем... Я просто зачитаю существительные, а ты объявишь победителя с WhatsApp-линии. Такие передачи, такие конкурсы тоже должны быть. Такие исходы у конкурса.
2: Ты думаешь, а может быть завтра так поступим? Давай попробуем. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
5: Доброе.
1: О, дозвонились. Молодец. Как вас зовут?
5: Даниил.
2: Даниил. Очень приятно. Даниил, вы у нас четвертый финалист.
1: Как вы считаете?
5: Возможно, попробуем.
1: Возможно. Ну, давайте, послушайте.
2: Без повторов. Есть версия?
5: Нету.
1: Нету? Ну, тогда есть шанс повеселиться нам. Даниил, слушаем существительные из этой песни, всем известный. Цветы, бабочка, поклонника, мечты, сердце, цветок, мотылек, сияние, дружба, пламени, мотыльком, самбо, огонька, крылышки, тоски, мотыльки, земли. Огромное количество существительных в куплете припеве. И, по-моему, все слова нужные произнесены. Но...
5: Меладзе, так. Мотылька какого-то там, не помню.
2: А какого?
1: Ну, а какого?
2: А какого?
1: Белого, да. Именно его. Даниил, не подкачали. Спасибо вам. Вы финалист, еще один из финалистов, который претендует на поездку в Вильнюс.
2: Завтра будем разыгрывать два пригласительных. Сейчас, Даниил, оставайтесь на линии. Ну, а продолжением, конечно же, слушаем песню победителя. Песню-загадку.
1: Я думал, что на открытого и тонкие белые уже отгадают.
2: Вот тебе так кажется,
1: на прилагательных.
2: Ну, много правильных было ответов и на WhatsApp. Даниил, поздравляем.
0: Из песни слова выкинешь. Из песни слова выкинешь. Для тех, кто думает, что знает песни.

0: Новости спорта.
1: Футбольный клуб «Астон Вилла» выиграл Лигу Европы УЕФА, разгромив «Фрайбург» 3-0 в финальном матче, который проходил в Стамбуле. Юрий Тилеманс вывел англичан вперед на 41-й минуте после передачи Моргана Роджерса, а Эмилиано Буэндиа забил в концовке первого тайма. Третий мяч на 58-й минуте забил сам Роджерс. «Астон Вилла» взяла первый трофей с 1996 года, а для тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери это уже пятая победа в Лиге Европы. По числу побед в финалах крупных еврокубках он сравнялся с рекордсменами, такими как Карло Анчелотти, Жозе Моуринью и Джованни Трапаттони. Сборная Латвии по хоккею сегодня сыграет с Финляндией в четвертом матче чемпионата мира в Цюрихе. Финны пока идут без поражений. В трех матчах выиграли. Сначала у Германии 3-1, затем у Венгрии 4-1 и у США 6-2. У Латвии после трех игр одна победа и два поражения, а именно 2-4 со Швейцарией, 2-0 с Германией и 1-3 с Австрией. После встречи с Финляндией нашим хоккеистам предстоят матчи с американцами, с Великобританией и Венгрией. И именно эти игры станут решающими в борьбе за выход в четвертьфинал. Во вчерашних матчах на чемпионате мира по хоккею сборная Швейцарии сделала Австрию в сухую 9-0, Швеция обыграла Словению с похожим результатом 6-0, Чехия победила Италию 3-1, а США выиграли у Германии 4-3 по буллитам. В национальной хоккейной лиге Vegas Golden Knights начал финал западной конференции с победы над Colorado Avalanche 4-2 на выезде и повел в серии 1-0. В этом матче вратарь Вегаса Картер Харт отразил 36 бросков из 38. Второй матч серии пройдет в ночь на 23 мая. В Национальной баскетбольной ассоциации Оклахома Сити Thunder сравняла счет в финале западной конференции Сан-Антонио Спёрс, выиграв второй матч 122-113. И теперь счет в серии 1-1. Клуб «Рига» в четвертый раз подряд стал чемпионом Латвии по футзалу, победив «Бейтар» 9-2 и закрыв финальную серию в сухую 3-0. Хэт-трик у чемпионов оформил Влад Римкус. Еще несколько мячей команда забила после быстрых атак и стандартов. Ранее «Рига» в плей-офф уверенно прошла свои раунды и теперь снова подтвердила статус главной команды страны по футзалу.
0: Новости спорта.

0: Доброе утро всем добрым людям. Саула Диана и Саша Прокудин. Диана Сауле и Саша Прокудин.
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
2: Впереди ждет тяжелая рабочая неделя, перед которой неплохо бы отдохнуть, зарядиться энергией. Это вам сообщают сегодня в четверг. Тяжелая работа сегодня вас ожидает, овны.
3: Телец.
4: Постарайтесь повнимательнее отнестись к тому, правильно ли вас понимают.
2: И все?
4: Это краткоскоп, я напоминаю.
1: Близнецы.
2: Сегодня у вас, возможно, разыграется фантазия.
1: Рак.
4: Прислушивайтесь сегодня получше ко всем источникам информации. Скажут что-то важное.
1: Лев.
2: Сделайте, чтобы жертва вашего розыгрыша не смогла бы вас вычислить.
1: Дева.
4: Если очень хочется, подкладывайте решение проблем еще чуть-чуть и надолго.
1: Весы.
2: Сегодня вы будете необыкновенно убедительны.
1: Скорпион.
4: Сегодня будете беззаботнее, чем обычно, в связи с чем следует быть и осторожнее, чем обычно.
1: Стрелец.
2: Сегодня вы можете решить, что дело сделано, и можно почивать на лаврах, но вас может также поджидать разочарование.
1: Козерог.
4: Не стоит быть торопливым в оценке происходящего. Ошибетесь.
1: Водолей.
2: Сегодня вам по плечу будут блестящие аферы и прочие деньги.
1: Рыбы.
4: В целом день удачный, хотя и скучный. Не ешьте тяжелой пищи.
1: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
5: СВХ+.

0: все возможные гороскопы мы уже протанцевали. Знаете, честно хочу сказать. И хорошо, что так. Даниил сегодня у нас стал четвертым финалистом. Завтра все пять радиослушателей поборются за два пригласительных на концерт Льюис Капальди, который в следующее воскресенье, 31-го.
1: Как сократилась аудитория. Все пять радиослушателей.
0: Те, которые участвуют на протяжении...
1: Те, которые выиграли,
0: те, которые борются,
1: конечно,
0: на протяжении всей этой недели за звание финалиста. Даниил, у меня обращение к вам. Свяжитесь с нами, пожалуйста. Есть что
1: нам
0: обсудить.
1: Бы,
0: нам бы договориться, что...
1: Ты ваши, Даниил.
0: Что вы станете... Возможно, именно
1: мы
0: вы.
1: Мы вас все равно, конечно, найдем. У нас длинные руки. Но облегчите,
0: но
1: нам,
0: да,
1: облегчите нам, пожалуйста.
0: Ну и то, что будет происходить в ближайшее время, мы, Александр, можем немножко... рассказать об этом. Прямо сейчас, я думаю.
1: Это если вспомним, то можем.
0: Я тебе так скажу. Корзина. Там много разных подарков от Mesh Pills.
1: Вот это вот. Вот это вот, да. Обязательно, дорогие друзья, мы кто-то получит у нас корзину от Mesh Pills. Благодаря тому, что его история из его жизненного багажа, жизненного опыта окажется чем-то чуть-чуть лучше, чем история остальных радиослушателей.
0: И все это называется совсем другой разговор.
2: Хиты пестики, хиты тычинки, хиты бутоны, хиты побеги.
3: Весна на плюсе.
4: Весна на плюсе.
5: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
6: Eubrauliņ, man jāpārvācas jau šodien.
7: Pieci stāvi, bez lifta, kas taču ir 46 gastes.
8: Panika? Nē.

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: СВХ+.
1: Ты

0: Доброе утро добрым людям! Сала Диана и Саша Прокудин.
1: Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Мэшпилс. Совсем другой разговор.
2: Совсем другой разговор. Сегодня эту тему мы с вами вновь будем поднимать. Какая-то нестандартная ситуация, какой-то нестандартный подход, развязка конкретного события. Саша, тема на сегодня.
3: О чем поболтаем?
2: Да.
3: Давайте поболтаем сегодня о таких ситуациях в жизни, которые со многими случаются, наверное, и со всеми случаются. Когда вы обознались. Угу. Думали, что это один человек, угу. А это оказался другой человек. И к чему это привело? Может быть, какие-то интересные истории в багаже у вас есть. И чем интереснее, тем выше шанс получить корзину от Мешпалса.
2: И не факт, что чем длиннее история, тем лучше. Можно
3: конечно,
2: и покороче,
3: конечно,
2: совсем вот. Концентрированно.
3: Да. Обознались, и что из этого вышло?
2: На номер 2545-2545.
3: История
2: 25.
3: Из вашего жизненного опыта. Я думаю, что будет масса интересного от вас поступит нам на 25-45-25-25.
2: Лучшее мы обсудим в эфире.
3: И мы и сможем и посмеяться, и удивиться, и посочувствовать, и массу других эмоций по этому поводу испытаем, как при любом хорошем дружеском разговоре.
2: При совсем другом разговоре. Ну, да. А если будет причина нам немножко взгрустнуть?
3: Взгрустнем? Что мы, не люди?

0: раз уж такую тему сегодня задаем. Александр, у меня к вам вопрос о вашей личной ситуации, когда вы не обознались, перепутали кого-то с кем-то, или наоборот, по отношению к вам была подобная ситуация.
1: Есть и то, и другое. Значит, когда я обознался, то я помню, это, ну, хорошо, что закончилось тем, что закончилось. Выйдя из ночного клуба, я увидел впереди идущих двоих своих приятелей, как я думал, и окликнул их. Ну, как-то...
0: Как-то не по-дружески?
1: Чрезмерно по-приятельски. Ага. Слишком фамильярно.
0: Так.
1: Люди развернулись с огромными глазами, удивленными, почему их так назвали. Я смотрю, люди мне незнакомые совершенно и собираются меня бить. Я говорю, ребята, я очень извиняюсь. Я думал,
0: и больше такое не повторится.
1: Я думал, это вот мои друзья. Они говорят, ну, здорово ты друзей называешь. Ну, что есть-то. Это ладно. Когда обознались насчет меня, это, ну, мне больше в душу запало, хотя там ничем не закончилось, то, что, ну, не могло закончиться. Ко мне подошел мужчина, видимо, у него встреча была назначена, и задал вопрос. Тот ли самый я Виталик, который с дымососом? Виталик с дымососом.
0: Запомнил на всю жизнь.
1: Настолько...
0: А где он к тебе подошел?
1: Настолько другой. Ну, по-моему, установка какая-то была. Виталик с дымососом. Я думаю, а может это я? Может это мое альтер-эго? И на самом деле... На самом деле каждый из нас это...
0: Немножко Виталик, да?
1: Не сложившийся Виталик с дымососом. Вот. Я просто сказал нет, и мы разошлись. Но это очень смешно было. Вот. Мы разбираем ваши истории, как вы обознались и что из этого вышло.
0: Самое интересное, да, озвучим финал, будем и итог подводить приблизительно в 9 часов 20 минут. Тогда и узнаем, кто сегодня станет обладателем.
1: Да, кое-что уже пришло, давай я быстренько зачитаю. Была история, вот пишут, что в супермаркете, пишет мужчина, увидел со спины мужчину, который один в один его школьный друг, которого он не видел лет 10. Он его хлопнул с размаху по плечу, крикнул, ну ты вообще не меняешься. Тот повернулся, у него под курткой оказалась милицейская форма и совершенно другое лицо, собственно, не поменялось все-таки. Самое неловкое было, что супруга его стояла рядом, и она видела, что это какой-то левый человек.
0: И не остановила его?
1: Да. И забавная история со свадьбы пришла. Человек в процессе празднования на свадьбе перепутал близнецов. И минут 20 одному рассказывал секреты другого, перепутав. Пока тот не сказал, вообще-то я Дима, о котором ты рассказываешь. Вот.
0: Бывает.
1: Ну, забавно.
0: В новый час переходим со всеми вашими историями. На номер студии 25452525 вы присылаете, мы озвучиваем. В 9 часов 20 минут подводим итог. Корзина подарков от Мэшпилс. Видите, это совсем другой разговор.
2: В студии Диана Сауле и Александр Прокудин. Официальные представители утреннего настроения.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ плюс. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Я живу лучшую жизнь.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами ожидаются дожди и, возможно, гроза. На побережье также туман, дымка. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 17 до 22 градусов. У моря плюс 12, плюс 17. В Лепе и Венспилсе сегодня до плюс 13. В Даугавпилсе Резекне плюс 21-22 градуса. В Риге плюс 14, плюс 16.
2: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
4: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Госконтроль сегодня публикует результаты ревизии о господдержке лесной отрасли, которая была оказана по решению правительства в конце 2023 года, нанесла государству многомиллионный ущерб и сейчас расследуется прокуратурой и антикоррупционным бюро в рамках уголовного процесса, известного как «Дело лесопромышленников». Кандидат в премьеры Кулбергс сообщил, что ему удалось сформировать коалицию из 4 партий. Минэкономики сегодня подпишет с торговцами очередное соглашение, призванное сделать так, чтобы снижение ставки НДС отразилось на ценах в магазинах. И синоптики прогнозируют в конце мая, то есть на следующей неделе, похолодание.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственный контроль сегодня публикует результаты ревизии о господдержке лесной отрасли, которая была оказана по решению правительства в конце 2023 года, нанесла государству многомиллионный ущерб и сейчас расследуется прокуратурой и антикоррупционным бюро в рамках уголовного процесса, известного как «Дело лесопромышленников». Итоги этой ревизии госконтроль собирался обнародовать еще на прошлой неделе, однако публикацию отложили из-за возражений Министерства земледелия, с подачи которого отрасли и была оказана господдержка на десятки миллионов евро. Еще недавно это министерство возглавлял Арманс Краузе, представитель правящей партии «Союз зеленых и крестьян». Теперь Краузе один из тех, против кого начат уголовный процесс. Именно из-за этого Краузе и потерял должность министра земледелия. Его на прошлой неделе отстранило Силиня перед тем, как самой подать в отставку с поста премьера. На прошлой неделе, в тот же день, когда уволилась Силиня, в четверг, 14 мая, оперативники КНАП по запросу прокуратуры устроили обыски по делу лесопромышленников у всех 10 его фигурантов, включая Краузе. За препятствование расследованию на время обысков был задержан на тот момент директор государственной канцелярии, ставленник Эви Киселини на этом посту Райвис Кронбергс. По оценке прокуратуры, незаконная и необоснованная поддержка лесной отрасли могла причинить государству ущерб в размере примерно 50 миллионов евро. И сегодня стало понятно, откуда эта сумма. Пресс-релиз госконтроля уже опубликован, он полностью подтверждает опасения прокуратуры. В частности, госконтроль установил, что Минземледелие не направило в госбюджет как минимум 130 миллионов евро в виде дополнительных дивидендов от госкомпании «Латвия Свалсмежи». Именно через нее была оказана господдержка частным деревообрабатывающим предприятиям. По оценке аудиторов, решение о том, чтобы снизить для них цену на древесину в контрактах с «Латвия Свалсмежи», уменьшили доходы этого государственного предприятия на те самые почти 50 миллионов евро. Точная сумма, которую приводит госконтроль, 49 миллионов 400 тысяч евро. Один из главных выводов ревизии – акционер «Латвия Свалсмежа», то есть государство в лице Минземледелия, а также совет этого предприятия не обеспечили эффективный надзор за работой компании и финансами. Отсюда и убытки, которые теперь расследуют прокуратура и КНАП. Госконтроль прямо указывает, что решение о господдержке лесной отрасли были приняты в конце 2023 года вне компетенции правительства и тем самым нанесли «Латвия Свалсмежа» существенный финансовый ущерб. Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс сообщил накануне, что ему удалось сформировать коалицию, в которую войдут 4 партии. К партии самого Кулбергса, Апвинотес,

считают, что новая договоренность с торговцами расширит предложение продуктов из так называемой корзины низких цен. Сейчас в ней 10 категорий товаров. С 1 июля льготная 12% ставка НДС будет применяться к таким продуктам, как мука, молоко, продукция из мяса птицы и свежие яйца. Экономисты весь этот предвыборный пиар с участием политиков и торговцев оценивают как малоэффективный и недостаточно контролируемый процесс, а также напоминают о случаях картельного сговора на рынке. Некоторые из этих случаев, например, в отношении Максима Латвии, расследует Совет по конкуренции. Вдобавок отмечается, что на фоне колебаний цен на сырье и войны на Ближнем Востоке будет крайне сложно проследить, где в цене для конечных потребителей заканчивается рост затрат и где начинается эффект от снижения НДС. Синоптики прогнозируют, что в конце мая, то есть на следующей неделе, из-за прихода в регион масс холодного воздуха из Арктики, в Латвию вернутся холода. В течение нескольких ночей местами по стране, возможно, заморозки на почве. В лучшем случае температура будет чуть выше нуля. В светлое время суток на следующей неделе тоже тепло не будет. В самые пасмурные дни температура местами может не подниматься выше отметки плюс 10 градусов. Ожидаются дожди, местами возможны грозы и град. Ветер будет в основном северный или северо-западный, часто порывистый. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, холодно в Латвии может быть и в первых числах июня. Затем в течение месяца не исключается более теплая и даже жаркая погода. В ближайшие дни сильный антициклон принесет рекордную жару в Западную Европу. Например, в Португалии и Испании температура может подниматься до плюс 40 градусов. В Балтийском регионе, напротив, ожидается похолодание. В предстоящую субботу при слабом или умеренном западном ветре воздух в Латвии прогреется до плюс 20-24 градусов. На побережье будет прохладнее, плюс 13, плюс 17. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, ветер немного усилится и станет еще на пару градусов прохладнее. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: 9:10. Доброе утро. У нас тут совсем другие разговоры. И парочку ваших версий, а их действительно громадное количество. Но что-то постараемся озвучить прямо сейчас.
1: Доброе утро всем добрым людям. Саула Диана и Саша Прокудин. Диана Сауле.
0: Но для начала я хочу это Сашке...
2: Унять истерику?
0: Это тоже.
2: Вы столько заставили Диану читать, а детей столько своих читать не заставляю. Это же прямо огромное количество историй пришло.
0: Дорожную информацию. Вот Сашке хочу озвучить. Пишет про то, что Бривибуса Матиса, там не работает светофор. Кстати, про светофор тоже могу сказать. Вчера просто забыла об этом, когда вчера я направлялась сюда ранним утром. В нашем районе, а это Чекуркаланс, там, где еще главное здание налоговое, там тоже не работали. Что-то неладное происходит. Я не знаю, в связи с тем, что гроза может быть или...
2: Думаешь, как-то
0: что-то
2: связано
0: где-то
2: с налоговой?
0: Летает. Да.
2: Неуплата. Отключили за неуплату электричество. Все
0: так,
2: может быть.
0: Шла домой вечером и увидела впереди своего знакомого. Ну, точь-в-точь, Санек. Та же куртка, та же походка. Конечно, сзади так очень осторожно хлопнула по плечу. Ну что, опять без шапки, говорю. Мужчина оборачивается, кинул на меня злой взгляд. Конечно, это был не мой знакомый. Более того, он был еще очень серьезный, незнакомый мужчина. Испугалась. Но мужчина потом улыбнулся.
2: Живем
0: и говорит,
2: вместе пятый год.
0: Хоть кто-то переживает за мое здоровье.
2: Ой, молодец.
0: Жена уже перестала. Нет, не живут вместе, но в итоге теперь всегда встречаются, здороваются. Но как звать друг друга, так до сих пор и не знают.
2: Ну, ничего.
0: И не надо.
2: И не
0: главное
2: надо
0: поздороваться.
2: Прекрасная история.
0: Так, еще одна история, не знаю, как ее сократить, это версия от Артура. Ехал в автобусе после работы, увидел впереди своего старого друга, та же куртка, вот та же прическа, тот же рюкзак один в один. Подошел, хлопнул по плечу, громко сказал, проспал первую свою пару. Оборачивается, конечно же, незнакомый, и тем более намного старше, не 20, а так на 20 плюс больше.
2: Свою первую пару я проспал давно.
0: Да, говорит. Извинился, говорю, вот. Очень похоже на моего друга. Надеюсь, ваш друг тоже мне должен 50 евро. Незнакомый мужчина отвечает. Ну, после этого уже смеялся весь автобус, в котором мы все вместе дружно или не очень, но все же ехали. Это еще одна история.
2: Какие добрые истории, молодцы.
0: А у тебя есть какая-нибудь злая история?
2: Моя злее была, ну вот та, которая...
0: А, да. Про Виталика, как его звали?
2: С Демососом, нет. С... Ну, скорее про друзей у клуба. Ну, давай еще, что там еще?
0: Сделаем небольшую паузу, поскольку время очень стремительно идет вперед, и уже через минут 7 нам и вовсе необходимо будет выбрать победителя. За это время у кого-то возможность еще прислать на WhatsApp-чик свою версию, а из того, что есть, мы, Саша, с тобой поконсультируемся и что-то выдвинем.
2: С большим трудом выберем.
0: Очень с большим.
3: Раз проснулся, значит, не ной, этот мир все еще под тобой.
1: СВХ плюс.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā. 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi. 3,49 €. Rimi.
1: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Registrs.iaui.gov.lv.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ.

0: Reklamadress.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: СВХ+.

0: вот теперь мы и знаем наш сегодняшний победитель в конкурсе. Совсем другой разговор. Это Жанна. Вот именно Жанночка нам поведала историю про свои, можно даже сказать, лихие юности. 16-17, да, лет там было?
1: Да, имя подходит для этой истории, согласись. Я прям слышу, как ее подружка кричит: «Жанка, ты куда?»
0: Жан, поздравляем. А мы готовимся. У нас скоро будут гости. У нас будет руководитель бренда Nissan Scandi Motors Дмитрий Золотухин в гостях. Поэтому мы тоже должны принять уже такой довольно серьезный и такой правильный облик, я имею в виду, Саша.
1: Пойду щей поем.
0: Иди.
1: Хорошо.

0: veikalos Maxima, brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkots vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Registrs.iaui.gov.lv.
2: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
3: Шкода. Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовос 72 и MN Мебелос LV. Кто

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Доброе утро добрым людям. Алла Диана и Саша Прокудин.
1: А вот, друзья мои, обещанный серьезный человек на наших несерьезных волнах сухоплюшных. Дмитрий Золотухин, руководитель бренда Nissan в Scandi Motors. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте.
3: Дмитрий, очень рады вас видеть здесь. Взаимно. И услышать
1: очень
3: тоже.
1: Утренний, бодрый, собранный человек. Сразу видно, деловой руководитель.
3: В отличие от нас.
1: Да. Дмитрий, главная цель вашего визита в наш эфир, скажите, пожалуйста, сами, чтобы мы ничего не перепутали.
2: Сегодня, да, мы с вами поговорим. Главная цель – рассказать больше про программу ЭКИ, поддержки покупки электромобилей и плаг-ин-гибридов новых, ну и рассказать, что мы можем предложить из себя, как это салон Scandi Motors, как происходит процесс и что вообще это такое.
3: Тогда давайте по порядку. Вы только что сами сказали о том, что это программа поддержки, она называется ЭКИ. И если мы правильно понимаем, во всяком случае, у нас такая информация есть.
1: Она новая.
3: Что это, да, новая какая-то программа. Вот чем она,
1: или обновленная.
3: Чем она отличается от того, что было до этого, а ведь что-то было до этого.
2: Да, совершенно верно. Можно назвать, наверное, это обновленная программа. До этого была очень похожая, как и сейчас. То есть эта программа уже одобрена, и она начинает работать. Угу. То есть были небольшие изменения в плане поддержки, и появились какие-то новые опции, что можно получить дополнительные бонусы от именно новой программы.
1: Ну вот конкретно какие-то можете назвать?
2: Конкретно можно получить, если у вас есть года гименес карты, это 3 ребенка и за каждого...
3: И больше.
2: И больше, да. Допустим, за каждого 4-го ребенка можно получить дополнительную поддержку в районе 1000 евро. Дополнительно.
1: Вот. Интересно. Интересно, особенно...
3: 1000 евро дополнительно.
2: За каждого,
3: за,
2: да.
3: За каждого ребенка.
2: Соответственно, 4000, 5 детей, плюс 2000, к основному 6750.
1: Всегда считал, что на собственных детях надо зарабатывать. И дома рассказывал. Расскажите, пожалуйста, вот путь от желания купить автомобиль до момента, когда он становится собственностью покупателя вот в связи с этой программой.
2: Первое, с чего нужно начать, это выбрать сам автомобиль, естественно. То есть, или это будет электромобиль, или плаг-ин-гибрид, если мы говорим про новые автомобили, нужно понимать, где он находится. Если машина находится на складе, непосредственно путь от начала оформления до получения самого уже автомобиля, он недолгий, вкратце это занимает, ну, скажем, примерно пару недель.
3: Пару недель.
2: Да, это с учетом, если автомобиль есть на месте на складе.
3: А если нету?
2: Если нету, тогда нужно смотреть, когда он будет, соответственно, на месте.
3: Что это за автомобиль? Как долго его доставлять до Латвии, да? Ну, быстро он приедет.
2: Да, предположим, если вы выбираете свою индивидуальную комплектацию либо версию, которая недоступна на сегодняшний день на складе, значит, соответственно, ее нужно заказать с завода. Среднее время доставки — это где-то в районе 3 месяца. Угу. От заказа до изготовления и прибытия автомобиля на склад.
3: А, Дмитрий, подходит ли, вы сами только что упомянули плаг-ин-гибриды, подходят ли подключаемые плаг-ин-гибриды под эту новую обновленную программу поддержки?
2: Да, подходят, но не все. Там есть определенные критерии.
3: Какие нюансы?
2: Нюансы, соответственно, общий выброс СО2 комбинированный должен быть ниже 50 грамм. Угу. Потом автомобиль должен проезжать в одном цикле зарядным 50 километров или больше. Так что да, там есть такие ограничения. Но в нашем случае у нас есть что предложить.
1: А полностью информацию, то где можно получить по всем пунктам, вот с этими нюансами?
2: Детализировано у нас уже на домашней странице scandimotors.lv есть, соответственно, полное описание программы, какие автомобили подходят под нее, что нужно делать пошагово. И, ну, такое хорошее описание, достаточно разборчивое, быстро понятное.
1: Понятно. То есть, наверное, стоит рекомендовать сначала посетить страницу, посмотреть, как выбор, под какие условия вы подходите, какие условия подходят вам, и после этого переходите к подаче заявки на получение этой поддержки. А каким образом эта заявка подается?
2: Я бы советовал лучше приехать с нам в салон и сначала посмотреть, естественно, поговорить с нашими консультантами. У нас очень большой выбор. Как говорится, под одной крышей у нас три бренда, что мы представляем, и наличие моделей на сегодняшний день составляет больше 10, а то и 15.
3: Это круто.
2: Автомобилей, которые подходят.
3: Дмитрий, вернемся через несколько минут и еще на некоторые вопросы. Мы, а также радиослушатели, хотят получить ответы. Дмитрий Золотухин, руководитель бренда Nissan в Scandi Motors, в гостях в студии радиостанции СВХ+.

0: Доброе утро добрым людям. Сала Диана и Саша Прокудин.
1: А мы возвращаемся, и напоминаю, что в студии у нас в гостях Дмитрий Золотухин, руководитель бренда Nissan в Scandi Motors. И наша тема про автомобили. Уже до этого получили ответы на интересные вопросы, актуальные, про новую поддержку.
2: И про программу поддержки, да, покупки электромобилей. У нас есть вопрос от радиослушателя, он не с этим связан, но
1: в очень принципе, глобальный, хороший вопрос.
2: Ну, где-то рядом, да. Подержанные автомобили вы принимаете в часть оплаты?
3: Да, конечно.
2: Это система трейд-ин, да, насколько я понимаю, которая...
3: Да, на простых словах, система трейд-ин, человек приезжает на своем автомобиле, на котором он ездит сейчас, и это неважно, какая марка, мы оцениваем и все машины, соответственно, да, это возможно.
1: Какие... А старенькие Ниссаны?
3: И старенькие Ниссаны в том числе.
1: Тоже еще один вопрос.
2: Вот сразу слышно, когда человек чем-то личным интересуется, да, Диана? Вообще про тенденции с электрическим транспортом у нас в государстве и в столице, в частности. Что происходит у нас с такими машинами?
1: Какая тенденция? Да, покупают охотно или все-таки осторожно к этой теме относятся?
3: В принципе, можно сказать, с каждым годом все больше, потому что этот сегмент в качестве электромашины в целом, он пользуется большим спросом, и очень много людей интересуются, что это и как заряжать, и какие привилегии, бонусы, то есть да.
2: А что это больше, вот модно или выгодно? Или и то, и другое.
3: И то, и другое.
1: Ну, ты прям, Саш, я смотрю, да, Дмитрий.
3: Кому экономия, естественно, это на сегодняшний день не паркинг, и нету налога, плюс, соответственно, цена электроэнергии в домашних обстоятельствах, если заряжается автомобиль, конечно, зависит от тарифа, но зачастую это меньше, чем бензин или дизель за... за километр цена, да, оплата. Ну, плюс, да.
2: Плюс еще и сама поддержка, да?
3: Плюс вот сама поддержка.
1: Хорошо, тогда, Дмитрий, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Почему покупатели довольно часто выбирают именно Scandi Motors в качестве партнера для покупки электромобиля с государственной поддержкой? Еще раз по этим пунктам, которые очень важны и которые дают вот ту самую уверенность, что да, это правильно.
3: В первую очередь у нас большой выбор, так как этот сегмент пользуется спросом, и человек хочет сравнить и посмотреть разные предложения. То есть мы представляем Skoda, Nissan и Hyundai в одном месте, как говорится, под одной крышей. Можно посмотреть более 10 различных моделей, которые в том числе квалифицируются под поддержку государства.
2: Это прямо на месте, да?
3: Да, это прямо на месте. У нас большой диапазон и выбор, соответственно, от компакт-сегмента до роскошного кроссовера приличных размеров. И все можно посмотреть и проехать, и узнать все на месте. Плюс у нас большой опыт работы. Мы на рынке уже 25 лет. Соответственно, в ведущих брендах с большим опытом, и не только в продаже новых автомобилей, но и в сервисе и обслуживании.
1: Желаем еще столько же, как минимум. Просто на прошлой неделе мы отмечали день рождения радио СВХ. Чуть больше, но 25 это достойно.
2: Да.
1: Напоследок, Дмитрий, смотрите, безусловно, если кто-то из наших радиослушателей сейчас в этот момент понимает, что хочет купить электромобиль с поддержкой, какой первый шаг необходимо сделать? Еще раз, как поступать? Звонить, приезжать, в интернете искать, что-то заполнять?
3: Все источники хороши, но, конечно, лучше приезжать, лучше смотреть, брать тест-драйв, тестировать и садиться в машину.
1: А на сколько даете? На сколько этот тест-драйв возможен?
3: В среднем на часик мы даем. Но по договоренности, нужно смотреть по ситуации.
2: Человек перезвонит, говорит, я в пробке.
1: Возможно, да?
3: Да.
1: Хорошо. Тогда приезжаем к вам, на месте говорим.
3: Да, на месте говорим, выбираем, смотрим. Так что ждем вас в гости. И если, да, автомобиля, допустим, нету на месте, если вы хотите свою индивидуальную версию, учитывайте, что, возможно, ее нужно будет подождать. Но в целом у нас на складе всегда есть что такое популярное предложить.
2: Вот насчет индивидуального я хотел и еще раз спросить. Мне вот очень понравилось то, что в поддержку, например, включены такие важные факты, сколько детей в семье, и от этого зависит цена. Какие еще индивидуальные запросы вот эта поддержка обеспечивает?
3: В целом, да, ну, это, если есть годы гибельной карты, это просто дополнительный бонус и больше сумма поддержки. Ну, частное лицо 4000 старт, в зависимости от версии. И...
2: Очень неплохо.
1: Дмитрий Золотухин, руководитель бренда Nissan Scandi Motors, сегодня гостил у нас в студии СВХ+, отвечал на вопросы. Дмитрий, если приехать, с вами тоже можно встретиться и лично с вами уже на месте переговорить?
3: Да, да,
1: вас найти можно?
3: Можно,
1: хорошо.
3: Конечно.
1: По голосу узнают, теперь уж точно. Да. На всю страну звучали.
2: Спасибо большое, Дмитрий. Не только продвигаем экологичный транспорт в городе, еще и демографию попутно, как оказалось.
1: Я что-то
2: от этой темы не могу.
1: Не можешь.
2: Я в уме
1: что с тобой
2: уговариваю
1: делать?
2: Жену следующего ребенка.
1: Дмитрий, спасибо.
2: Если что, пригласим кого-то из Scandi Motors в крестный.
3: Спасибо, что пригласили.
2: Да, вам огромное спасибо.
1: Благодарность вам. Ждем еще в гости. Хорошего дня сегодня.
3: Спасибо и вам.
1: До новых встреч.
0: В студии Диана Сауле и Александр Прокудин. Официальные представители утреннего настроения.

0: СВХ+. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами ожидаются дожди, ветер слабый переменных направлений, днем по стране плюс 17, плюс 22, у моря плюс 12, плюс 17. В Лепе-Венспилсе до 13 градусов тепла, в Даугавпилсе Резекне плюс 21, 22, в Риге плюс 14, плюс 16.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Госконтроль опубликовал сегодня результаты ревизии о государственной поддержке лесной отрасли, которая была оказана по решению правительства в конце 2023 года, нанесла государству многомиллионный ущерб и сейчас расследуется прокуратурой и антикоррупционным бюро в рамках уголовного процесса, известного как «Дело лесопромышленников». Кандидат в премьеры Кулберг сообщил, что ему удалось сформировать коалицию из 4 партий. Голосование, которая утвердит состав правительства, ожидается в Сейме на следующей неделе в четверг. Синоптики прогнозируют, что в конце мая, то есть на следующей неделе, из-за прихода холодного воздуха из Арктики в Латвии вернутся заморозки.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Госконтроль сегодня публикует результаты ревизии о господдержке лесной отрасли, которая была оказана по решению правительства в конце 2023 года, нанесла государству многомиллионный ущерб и сейчас расследуется прокуратурой и антикоррупционным бюро в рамках уголовного процесса, известного как «Дело лесопромышленников». Итоги этой ревизии госконтроль собирался обнародовать еще на прошлой неделе, однако публикацию отложили из-за возражений Минземледелия, с подачи которого отрасли и была оказана господдержка на десятки миллионов евро. Еще недавно Министерство земледелия возглавлял Арманс Краузе, представитель правящей партии «Союз зеленых и крестьян». Теперь Краузе один из тех, против кого начат уголовный процесс. Именно из-за этого Краузе потерял должность министра земледелия. Его на прошлой неделе отстранила Эвика Силиня, перед тем, как самой подать в отставку с поста премьера. На прошлой неделе, в тот же день, когда уволилась Силиня в четверг, 14 мая, оперативники КНАП по запросу прокуратуры устроили обыски по делу лесопромышленников у всех 10 его фигурантов, включая Арманса Краузе. За препятствование расследованию на время обысков был задержан на тот момент директор госканцелярии, ставленник Эвики Силини на этом посту Райвис Кронбергс. По оценке прокуратуры, незаконная и необоснованная поддержка лесной отрасли могла причинить государству ущерб в размере примерно 50 миллионов евро. Госконтроль уже опубликовал свой пресс-релиз. В эти минуты начинается пресс-конференция. Выводы госконтроля подтверждают опасения прокуратуры. В частности, ревизоры установили, что Министерство земледелия не направило в госбюджет как минимум 130 миллионов евро в виде дополнительных дивидендов от государственной компании «Латвия Свалцмежа». Именно через нее была оказана господдержка частным деревообрабатывающим предприятиям. По оценке аудиторов, решение о том, чтобы снизить для них цены на древесину в контрактах с «Латвия Свалцмежа», уменьшили доходы этого государственного предприятия на те самые почти 50 миллионов евро. Точная сумма, которую приводит госконтроль, 49 миллионов 400 тысяч евро. Один из главных выводов ревизии – акционер «Латвия Свалцмежа», то есть государство в лице Минземледелия, а также совет предприятия «Латвия Свалцмежа» не обеспечили эффективный надзор за работой и финансами компании, отсюда и убытки, которые теперь расследует прокуратура и КНАП. Кандидат в премьеры Латвии Андрис Кулбергс сообщил, что ему удалось сформировать коалицию из 4 партий. Это партия самого Кулбергса, Апвенотайс Сарекс, Национальное объединение Вису Латвии ТБЛННК, Союз зеленых и крестьян и Яунвенотиба, партия, подавшая в отставку с поста премьера Эвики Силини. Те партии уже подписали соглашение о базовых принципах совместной работы и первоочередных задачах – распределять министерские портфели. Они планируют по принципу равенства, то есть у каждой партии будет, видимо, по 4 министра. Президент Латвии Эдгар Ринкевич дал Кулбергсу время на формирование правительства до следующего понедельника. Спикер Сейма Дайга Мериня допустила сегодня в эфире ЛТВ, что голосование по утверждению нового Кабмина состоится в Сейме в следующий четверг. Министерство экономики сегодня подпишет с торговцами очередное соглашение, призванное сделать так, чтобы снижение ставки НДС отразилось на ценах в магазинах. Чиновники считают, что новая договоренность с торговцами расширит предложение продуктов из так называемой корзины низких цен. Сейчас в ней 10 категорий товаров. С 1 июля льготная 12% ставка НДС будет применяться к таким продуктам, как мука, молоко, продукция из мяса птицы и свежие яйца. Экономисты весь этот предвыборный пиар с участием политиков и торговцев оценивают как малоэффективный и недостаточно контролируемый процесс. Также напоминают о случаях картельного сговора на рынке, то есть в розничной торговле. Некоторые из этих случаев, например, в отношении Максима Латвия, расследует Совет по конкуренции. Вдобавок отмечается, что на фоне колебаний цен на сырье и войны на Ближнем Востоке будет крайне сложно проследить, где в цене для конечных потребителей в магазине заканчивается рост затрат и где начинается эффект от снижения НДС. Синоптики прогнозируют, что в конце мая в Латвии похолодает из-за прихода в регион масс холодного воздуха из Арктики. течение нескольких ночей местами по стране возможны заморозки. На почве в лучшем случае температура будет чуть выше нуля. В светлое время суток на следующей неделе тоже тепло не будет. В самые пасмурные дни температура местами может не подниматься выше отметки плюс 10 градусов. Ожидаются дожди, местами возможны грозы и град. Ветер будет в основном северный или северо-западный, часто порывистый. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, холодно в Латвии может быть и в первых числах июня. Затем в течение месяца не исключается более теплая и даже жаркая погода. В ближайшие дни сильный антициклон принесет рекордную жару в Западную Европу. Например, в Португалии и Испании температура может подниматься до плюс 40 градусов. В Балтийском регионе, напротив, ожидается похолодание. В предстоящую субботу при слабом или умеренном западном ветре воздух в Латвии прогреется до плюс 20-24 градусов, а на побережье будет холоднее, плюс 13, плюс 17. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, ветер немного усилится и станет еще на пару градусов холоднее. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: студии Диана Сауле и Александр Прокудин. Официальные представители утреннего настроения.
1: А ведь действительно утреннее настроение продолжается, точно так же, как и утренний эфир. 10 часов 10 минут. Александр Прокудин. Меня зовут Диана. Мы с вами до 11.
2: Все совершенно так. Спасибо большое за добрые слова, которые присылаете на 25-45-25-25. Да за все слова спасибо, за добрые тем более просто. Вот. Что там написали? Скажи, что там написали.
1: Ну, а там, написали там хорошее написали.
2: Там
1: написали про наш с тобой дуэт. Так. Надо продолжать в том же духе, поэтому больше вопросов не задавай.
2: Ну,
1: дабы не зависнуть.
2: Вовка где-нибудь развлекается.
1: Возможно. Но Володя вернется в понедельник, и вместе с ним бодрое, энергичное утреннее шоу. А пока сегодня и завтра.
2: Какое есть.
1: Такое есть. Стараемся как можем.
2: Еще целый час мы будем стараться и с огромным удовольствием это делать. Для вас, дорогие друзья, будет код доступа, в котором будут разыграны билеты на
1: «Мумий-тролля».
2: На «Мумий-тролля».
1: 3 августа, Вондерсала,
2: летний концерт. Mm-hmm. Кто может похвастаться таким далеким планированием на несколько месяцев вперед? Кто-то. Вы сможете похвастаться.
1: Именно.
2: Вы.
1: Потому что я лично не могу похвастаться. А
2: Диана
1: ты можешь?
2: Не может. Я могу, но я это, просто потому что хвастун. А вы будете совершенно справедливо хвастаться. Так что вот. Ну и, кроме всего прочего, еще найдем о чем поговорить за этот час обязательно.
3: СВХ плюс.

0: Trīs bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
2: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
3: Big Bang платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
6: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: код доступа. Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи! Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра.
2: 1881 год, 21 мая, основан американский Красный Крест. Как известно, в разных странах используются три официальных знака, имеющих одинаковый юридический статус. Это Красный Крест, это Красный Полумесяц в мусульманских странах и универсальная эмблема. А вот какая, скажите?
1: Цифра 1.
2: Красное Солнце.
1: Под номером 2.
2: Красная Пирамида.
1: Номер 3.
2: Красный Кристалл.
1: Вторая цифра.
2: 1904 год. В Париже учреждена Международная федерация футбола, известная нам как ФИФА. Вопрос следующий. До 1912 года вратари имели право делать это. А что именно?
1: 1.
2: Сидеть в воротах на стуле.
1: Номер 2.
2: Курить в воротах.
1: Номер 3.
2: Забивать голы броском руки.
1: Третья цифра.
2: 1965 год, 21 мая, Питер Бенчли, американский журналист-писатель, автор романа «Челюсти», появляется на свет. Питер Бенчли также снялся в фильме по своему сценарию, по своей книге. А вот в какой роли?
1: 1.
2: В роли репортера?
1: 2.
2: В роли полицейского?
1: 3.
2: В роли одной из жертв акулы.
1: Последняя цифра.
2: Еще одна замечательная личность появилась на свет в этот день. Это Лиза Эдельштейн, американская актриса, наиболее известная нам по роли доктора Лизы Кади в сериале «Доктор Хаус». Вопрос как раз про этот сериал. Во время кастинга Хью Лори находился на съемках и записал свое видео в ванной отеля. Вместо трости актер использовал, отгадайте, что?
1: 1.
2: Кочергу.
1: 2.
2: Ветку дерева.
1: 3.
2: Зонт.

0: Песня называется «Доброе утро, планета» в исполнении «Мумий тролля». Возможно, но это не точно. Я не могу четко конкретно ответить на такой вопрос. Будет ли эта песня исполнена 23 августа?
1: Ну, когда... я бы вот исполнил.
0: А ты бы исполнил. Я бы исполнил. А как думаешь, Илья исполнит?
1: Я думаю, может. Мумий тролль. Есть такая вероятность.
0: Вондерсала, 23 августа. Два билета.
1: Я думаю, он исполнит все ваши любимые песни.
0: Ой, это круто. Ну, а что касается...
1: Несмотря на то, что они у нас, возможно, какие-то разные, но все ваши любимые исполнят.
0: Давай, Саш, сделаем так. Еще одну песенку послушаем. Бодренькую такую. Она нам поведает про красивую жизнь. А потом уже и расшифруем тот
1: бодренькая.
0: Код.
1: Бодренькая не помешает.
0: Не помешает. Поехали.
1: Красивая.
2: Доброе утро добрым людям. Сала Диана и Саша Прокудин. Еще чуть-чуть зря.
3: ВК плюс.

0: Троечка. 1965 год. Питер Беншли, американский журналист, писатель, автор романа «Челюсти», снялся в фильме по своему сценарию. В какой роли?
1: В роли репортера. Его можно увидеть в эпизодической роли репортера новостей, который обращается к камере на пляже. При этом и режиссер фильма Стивен Спилберг себе тоже рольку нашел в своем собственном фильме, в этом «Челюсти». Его голосом говорит диспетчер острова. Такой закадровая роль, но все-таки важная в развитии событий.
0: Итак, 3-3-1. И какая же цифра последняя? Завершающий вопрос, четвертый. Он был про Лизу Эдельштейн, американскую актрису, наиболее известную по роли доктор Лизы Кади в сериале «Доктор Хаус».
1: Не совсем про нее вопрос. Вопрос про Хьюи Лори. Скорее, все-таки записывал он кастинг.
0: Находился на съемках.
1: Кастинг на съемках в Африке. Записывал в ванной, где было хоть какое-то освещение электрическое, контролируемое.
0: То есть можно было разглядеть.
1: Да, и вместо трости использовал... Ну, здесь вот неинтересно. Здесь, конечно, интереснее, если бы какую-нибудь ветку дерева или к чергу. Нет, зонт. Просто зонт.
0: Просто зонт, а это цифра 3.
1: И уже итоге... потом и так убедительно с ним хромал, что, знаете ли, нельзя было другого артиста представить в этой роли.
0: 3-3-1-3. Именно эту комбинацию мы ждали от вас. Друзья, много, конечно же, как всегда, правильных ответов.
1: Потому что вы умнички.
0: Мы молодцы. И прямо сейчас будем определять победителя. Как мы это будем делать? Саш, попрошу тебя назвать цифру от 40 до 60. В этом диапазоне назови какую-то цифру таким образом. Да, я потом... Мы уйдем на долгую музыкальную паузу. И я буду считать. Все хорошо.
1: Тогда 52.
0: 52.
1: Не
0: почему?
1: Не скажу почему.
0: Не скажешь
1: не
0: почему?
1: Скажу,
0: а если очень попросить?
1: И паспорт не покажу.
0: А, все, поехали.

0: Стрекоза может принести удачу. А кому-то троечки, вообще тройка считается очень таким хорошим. Это хорошие цифры. 3-3-1-3. Кристину поздравляем. Кристина сможет отправиться, если уже сейчас запланирует, если не забудет об этом. 23 августа концерт «Мумий-тролль» «Вундерсалап».
1: Илья Лагутенко будет вас ждать, Кристина. Пожалуйста, не подведите. Сделайте приятный человеку, приходите обязательно.
0: Я задумалась, точно ли будешь ждать?
1: Будет, конечно.
0: Обязательно, обязательно.
1: Что ты тут думаешь?
0: В продолжении.

0: Далее еще на разные темы поговорим. Саша, это ведь так?
1: Обязательно.
0: Что-нибудь конкретнее тоже
1: Например, расскажу вам, дорогие друзья, где лучше расслабиться.
0: Ого. А можно начинать уже сейчас, правильно? Для кого-то рабочий день завершится через минут 25.
1: Да, и вот тогда и тебе этот совет получается, и не столько радиослушателям. Где лучше расслабиться? Предупреждаю еще раз, не отходите от радиоприемников, а то все будут знать, а вы как дурачок. Нет.
2: Она танцует, как Бьонс, лучше своих подруг. И под бит мое сердечко бьется тук-тук. И под аперитивом танцуй, танцуй, моя дива.
3: Радио СВХ+.

0: чувствует.
1: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб. Что ты?

0: на опыт. Александр обещает нам рассказать про места, где надо отдыхать. Правильно помню? Или не надо отдыхать?
1: Нет?
0: А, хорошо.
1: Ну, как сказать.
0: Решайте.
1: Одновременно и правильно, и неправильно.
0: Тогда будьте любезны разбираться.
1: Есть сведения, как нам с вами лучше расслабиться и где действительно это сделать. Речь не о каких-то географических точках идет, а в общем, вы сейчас все поймете. Исследование провели специалисты немецкого центра исследований биоразнообразия и еще несколько университетов в Германии. Участникам исследования давали послушать короткие аудиозаписи. Значит, там было пение птичек, естественные звуки природы на этих записях, и замеряли перед этим стресс и после этого стресс, уровень стресса у участников. Значит, главное наблюдение какое, что всегда практически после того, как человек послушает запись леса, вот именно лес, лесные птички, лесное пение, лесные звуки, вот это все, звуки леса, уровень стресса всегда снижается. То есть мы любим лес, мы оттуда, видать, все вышли, и нас тянет обратно.
0: И забываем,
1: обратно.
0: Что туда нужно время от времени возвращаться.
1: Нас тянет обратно, хотя это самое, хотя бы вместе с репеллентами там, и прививками от клещей, но тем не менее, вот там нам хорошо с вами, там у нас меньше стресс. Это первое.
0: Поэтому я всегда считаю, что нужно в лес почаще ходить.
1: Да, это первое важное наблюдение, что именно лес нас с вами успокаивает. А второе очень важное наблюдение, что чем лес роднее, тем стресс исчезает быстрее и интенсивнее. То есть...
0: Вот это я за собой не замечаю. Хоть в лес хожу часто,
1: участникам,
0: но стресс присутствует.
1: Участникам эксперимента давали слушать звуки, ну, так это немцы и поляки, так понимаю, было, звуки лесов Германии и Польши, и они их успокаивали очень сильно. И также давали слушать аудиозапись тропических лесов, там типа Панамы какой-нибудь с обезьянами. Там, и там уровень стресса тоже снижался, но меньше гораздо. Потому что память не улавливала родного, безопасного, домашнего. Прикинь как. Поэтому если вы хотите, так сказать, со своим стрессом бороться, смотрите, может, это уже не написано, это уже я предлагаю. Я придумал, только что. Диан, берешь диктофон, в любом телефоне есть, идешь в лес, который тебе родной, слушаешь, записываешь, значит, все, что там происходит. Ну, желательно без разговоров людей там в кустах.
0: Ну, я хожу по таким тропинкам, где никого нету рядом. Не хочу ни с кем в лесу встречаться.
1: Шипит, шуршит, шебечет же вокруг.
0: А это другое.
1: Вот это записывай. И потом это можно ставить себе где угодно.
0: Ну, например, когда ложишься спать перед сном.
1: Как в лесу. Я чесаться начну туда.
0: Нет, ложишься спать ты дома.
1: Например,
0: свою кроватку.
1: Попсиховал где-то?
0: Да.
1: Секундочку. Надеваешь
0: я...
1: наушнички, достаешь из своего мобильного нужный трек, вот где ты гуляла там в лесу в своем родном, ставишь, и тебе сразу становится легче.
0: А я тебе так скажу, я попробую.
1: Попробуй, нет.
0: Раньше мне давали советы, в лес идешь и через телефон ставишь запись, как определенный.
1: Не отключаешь геолокацию, скидываешь.
0: Это тоже, но временами это в какой-то момент может спасти.
1: Да.
0: Нет, ставишь на громкую пение определенной какой-то птицы, ну вот ту, которую ты хотел бы увидеть, таким способом привлекаешь. Прилетает.
1: И вдруг слышишь, алло, птица отвечает.
0: Она садится тебе на плечо.
1: Еще одно важное наблюдение, связанное с тем, о чем я говорил. Чем больше разных голосов на этих записях лесных, больше птичек, больше там всяких каких-то сущностей, тем еще больше повышается резистентность к стрессу, еще тебе легче становится. Ну, потому что, видимо, раз там много разных живых существ, значит, там безопасно еще. Вот как-то так наш мозг с вами действует. Вот такие мы с вами люди. Городские.
0: Ну, вот живые существа, это хорошо.
1: Нас тянет в лес.
0: А когда ты сказал про сущности, как-то сразу...
1: Город — это стресс сущности.
0: Стресс сущности.
1: Город — это стресс. А не стресс — это лес.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу сервис.
1: СВХ плюс.

0: говорю Александру, что в конце мая заморозки прогнозируют, а я еще даже сезон не открыла. В этом году действительно.
1: Сезон чего?
0: Сезон купания.
1: Мотоциклетный есть. Какой-то не открыл.
0: Тоже хотелось бы, но, наверное, не в этой жизни и я, и мотоцикл. А по поводу пляжного сезона, по поводу купания, ведь официально он открыт уже был 15 мая.
1: Да?
0: Да, да.
1: Ну, догонишь, ничего страшного.
0: А ты обычно когда его закрываешь?
1: Закрываю?
0: Именно это не оговорка.
1: Я не отмечаю в календаре.
0: А я надеялась, ты скажешь.
1: Во-первых, честно говоря, мало кто знает, что он вот купается и закрывает сезон. Это когда открывает, это понятно. Я первый раз в году искупался. А ты, когда вот искупался и думаешь... Последний-то раз, не последний.
0: А у меня такое бывает. Я себе отмечаю, что, возможно, это был последний.
1: Каждый год 31 декабря ты ходишь с друзьями в баню? Это вот этот? И потом в прорубь закрываешь сезон?
0: Друзья, время попрощаться, пожелать всем отличного настроения, продолжения. С 11 в студии появится Полина Кузьмина. Ну, а мы вернемся к вам завтра. Ведь Володя, в свою очередь, вернется на свой пост.
1: Захотел отдыхать?
0: В понедельник.
1: Еще?
0: До понедельника захотел.
1: Молодец, имеет право. Вот, спасибо вам большое за то, что были вместе с нами. И с нами продолжайте, пожалуйста, оставаться, поскольку...
0: Как долго?
1: Благодарность надо отрабатывать.
0: Точно?
1: Я считаю, да. Вот, до завтра. Пока.
2: Доброе утро добрым людям. Саладиана и Саша Прокудин.

0: любым пошу.
1: СВХ плюс.
2: Радио СВХ плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами ожидаются дожди, возможно гроза. Ветер слабый, переменных направлений, днем по стране от 17 до 22 градусов тепла. У моря прохладнее, плюс 12, плюс 17. В Лепе и Вентспилсе сегодня 12-13 градусов, в Даугавпилсе Резекне плюс 21-22 градуса, в Риге плюс 14, плюс 16.
1: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
4: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
5: Eo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
4: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Радио СВХ плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Госконтроль обнародовал результаты ревизии о государственной поддержке лесной отрасли. Ее оказали по решению правительства в конце 2023 года. Она нанесла государству многомиллионный ущерб и сейчас расследуется прокуратурой и КНАП в рамках уголовного процесса, известного как «Дело лесопромышленников». Кандидат в премьер-министр Кулбергс сообщил, что ему удалось сформировать коалицию. В ней будет 4 партии. Министерство экономики сегодня подпишет с торговцами очередное соглашение, призванное сделать так, чтобы снижение ставки НДС отразилось на ценах в магазинах. Синоптики прогнозируют, что в конце мая в Латвии похолодает.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Госконтроль сегодня обнародовал результаты ревизии о господдержке лесной отрасли, которая была оказана по решению правительства в конце 2023 года, нанесла государству многомиллионный ущерб и сейчас расследуется прокуратурой и антикоррупционным бюро в рамках уголовного процесса, известного как «Дело лесопромышленников». Итоги этой ревизии госконтроль собирался опубликовать еще на прошлой неделе, но публикацию отложили из-за возражений Министерства земледелия, с подачи которого отрасли и была оказана господдержка на десятки миллионов евро. Еще недавно Министерство земледелия возглавлял Арманс Краузе, представитель правящей партии «Союз зеленых и крестьян». Теперь Краузе один из тех, против кого начат уголовный процесс. Именно из-за этого Краузе потерял должность министра земледелия. Его на прошлой неделе отстранила Эвика Силиня, перед тем, как самой подать в отставку с поста премьера. На прошлой неделе, в тот же день, когда уволилась Силиня, в четверг, 14 мая, оперативники КНАП по запросу прокуратуры устроили обыски по делу лесопромышленников у всех 10 фигурантов уголовного процесса, включая Краузе. За препятствование расследованию на время обысков был задержан и на тот момент директор государственной канцелярии, ставленник Эвики Силини на этом посту Райвис Кронбергс. По оценке прокуратуры, незаконная и необоснованная поддержка лесной отрасли могла причинить государству ущерб в размере примерно 50 миллионов евро. Опубликованная сегодня ревизия госконтроля подтверждает опасения прокуратуры. В частности, ревизоры установили, что Министерство земледелия не направило в госбюджет как минимум 130 миллионов евро в виде дополнительных дивидендов от госкомпании «Латвия Свалсмежа». Именно через нее была оказана господдержка частным деревообрабатывающим предприятиям. По оценке аудиторов, решение о том, чтобы снизить для частных компаний цены на древесину в контрактах «Латвия Свалсмежа», уменьшили доходы этого государственного предприятия на те самые почти 50 миллионов евро. Один из главных выводов ревизии – акционер «Латвия Свалсмежа», то есть государство в лице Министерства земледелия, а также совет этого предприятия не обеспечили эффективный надзор за работой компании и финансами. Отсюда и убытки, которые теперь расследуют прокуратура и КНАП. Госконтроль прямо указывает, что решения о господдержке лесной отрасли в конце 2023 года были приняты вне компетенции правительства и тем самым нанесли «Латвия Свалсмежа» существенный финансовый ущерб. Кандидат в премьеры Латвии Андрис Кулбергс сообщил, что ему удалось сформировать коалицию из 4 партий. Это помимо партии самого Кулбергса, Апьянотой Сарекс, также Национальное объединение Весы Латвии, ТБЛ, ННК, Союз зеленых и крестьян и Яуна Венотиба. Партии уже подписали соглашение о базовых принципах совместной работы и о первоочередных задачах. Распределять министерские портфели планируют по принципу равенства, то есть у каждой партии будет по 4 министра. Президент Латвии Эдгар Ринкевич дал Кулбергсу время на создание нового правительства до следующего понедельника, 25 мая. Спикер Сейма Дайга Мериня сегодня в эфире ЛТВ допустила, что голосование об утверждении нового состава правительства состоится в следующий четверг. Министерство экономики сегодня подпишет с торговцами очередное соглашение, призванное сделать так, чтобы снижение ставки НДС отразилось на ценах в магазинах. Чиновники считают, что новая договоренность с торговцами расширит предложение продуктов из так называемой «корзины низких цен». Сейчас в ней 10 категорий товаров. С 1 июля льготная 12% ставка НДС будет применяться к таким продуктам, как мука, молоко, продукция из мяса птицы и свежие яйца. Экономисты вестят предвыборный пиар с участием политиков и торговцев, оценивают как малоэффективный и недостаточно контролируемый процесс. Также напоминают о случаях картельного сговора на рынке розничной торговли. Некоторые из этих случаев, например, в отношении «Максима Латвия», расследует Совет по конкуренции. Синоптики прогнозируют, что в конце мая, то есть на следующей неделе, в Латвии похолодает из-за прихода в регион масс холодного воздуха с Арктики. В течение нескольких ночей местами по стране возможны заморозки на почве. В лучшем случае температура будет чуть выше нуля. В светлое время суток на следующей неделе тоже тепло не будет. В самые пасмурные дни температура местами может не подниматься выше отметки плюс 10 градусов. Ожидаются дожди, местами возможны грозы и град. Ветер будет в основном северный или северо-западный, часто порывистый. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, холодно в Латвии может быть и в первых числах июня. Затем в течение месяца не исключается более теплая и даже жаркая погода. В ближайшие дни сильный антициклон принесет рекордную жару в Западную Европу. Например, в Испании и Португалии температура может подниматься до плюс 40 градусов. В Балтийском же регионе, напротив, ожидается похолодание. В предстоящую субботу при слабом или умеренном западном ветре воздух в Латвии прогреется до плюс 20-24 градусов, на побережье будет плюс 13, плюс 17. В воскресенье местами по Латвии ожидаются кратковременные дожди. Ветер немного усилится и станет еще на пару градусов прохладнее. То есть примерно плюс 18, плюс 22 по стране и на побережье плюс 11, плюс 15. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: солнышко, когда светит и когда чуть пасмурно. Радиостанция СВХ+. Сегодня уже четверг, 21 мая. Я с большим удовольствием приступаю к работе. Будем здесь сидеть с вами, общаться, конечно же, и подарки, призы разыгрывать. Благодарю утренних коллег Диану Саулу и Сашу Прокудина за такое бодрое, классное утро. Ну и буду вместе с вами ожидать Дима Харова. Вот такие планы у нас, ну как это, я так по-быстренькому. Конечно, у нас впереди целых 4 часа общения, и в рамках них, я надеюсь, и на ваше участие. Не забывайте, пожалуйста, номер 25452525. Сразу хочу поприветствовать нашу радиослушательницу Ирину, а также Дмитрия, которые уже передают всем приветы и желают потрясающего дня. Так что доброго всем четверга. Хочу вам пожелать, чтобы в данный момент, где бы вы ни находились, в дороге, на работе, дома или между важными мыслями какими-то, помните, даже обычный день может принести что-то теплое и очень-очень крутое. И пусть сегодня с вами непременно произойдет какой-нибудь приятный момент. Вот мы находимся в светлом будущем, уже присоединяются к нам слушатели. Это Валентин, конечно, в светлом будущем, в светлом настоящем. И, надеюсь, прошлое тоже было неплохим.
1: Когда до вечера далеко, включай любимый трек легко. Полина Кузьмина здесь с тобой.
2: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия СВХ Плюс, Полина Кузьмина.
3: СВХ Плюс, это твой плюс.

0: Слушателям привет! Сегодня среди прочих праздников отмечается International Tea Day, то есть Международный день чая. Ту-ти-ту-ту-ту. Его официально учредила United Nations еще в 2019 году. И отмечают этот праздник ежегодно именно 21 мая для того, чтобы напомнить о культурной, экономической и, безусловно, человеческой ценности чая во всем мире. Кстати, чай – второй по популярности напиток на планете после воды. Люди пьют миллиарды чашек ежедневно, а сама история напитка насчитывает более 5000 лет. Родиной чая считают районы Китая, Северо-Востока Индии и Мьянмы. И вот несколько интересных фактов о чае в Международный день чая. В мире существует около 1500 разновидностей чая. В 2023 году мировое производство чая достигло примерно 7 миллионов тонн. Чайная индустрия обеспечивает работой миллионы людей, особенно в Индии, Китае, Кении и Шри-Ланке. Ну и ученые, международные организации, конечно, отмечают, что чай очень полезен, он содержит антиоксиданты, помогает расслабиться, поддерживает концентрацию и может благоприятно влиять на общее самочувствие. Особенно популярны зеленый и белый чай благодаря высокому содержанию природных антиоксидантов. Ну, скажем, вот зеленый чай особенно любим в Китае, Японии и Корее. Черный чай, безусловный лидер в Европе, Индии и других странах. Также есть такой улун, знаменитый своим мягким вкусом и ароматом. Белый чай, о котором я уже сказала, один из самых нежных, ну, если сравнивать стоимость разных сортов, то один из самых дорогих. Ну и, безусловно, травяные, фруктовые чаи, всякие там мятные, ромашковые и так далее. Все это чаще выбирают для отдыха. И сейчас модное такое трендовое слово wellness-культуре. Wellness, да, wellness. Владимиру Веллу большой привет. Он у нас уже, как всегда, в тренде. Владимир Велл и wellness. Кстати, некоторые вот тут переживают, где Вова Велл. Все с ним. Вот в данный момент у него все лучше даже, чем у нас. И он обязательно приступит к работе в понедельник после небольшого отдыха. В общем, с Международным днем чая вас, дорогие слушатели. Давайте сейчас пойдемте какой-нибудь телепакетик или заварим себе кружечку чая. 11:22. Всем классного дня.
1: СВХ+.

Музыка для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои. Только твоя музыка.

Сегодня пасмурно, и в четверг, 21 мая, Латвию накроют дожди. В восточных районах страны высока вероятность грозовых ливней. По прогнозам синоптиков, осадки распределятся неравномерно. В прибрежных зонах ситуация еще осложнится туманом. Ветер по всей стране остается слабым. Ловить вот редкое майское солнышко сегодня стоит жителям Курзамы, крайнего востока Латгалы. Здесь небо будет проясняться чаще всего. И также можно посмотреть, что разброс температур достаточно такой внушительный. Например, на побережье столбики термометров сегодня не поднимутся выше плюс 12 градусов. В центральной части Курзамы на самом востоке Латвии воздух прогреется плюс 20, плюс 23. Там будет такая вполне себе летняя температура. Ну и в столице также день может быть дождливым, слабый северный ветер, максимальная температура составит около плюс 16 градусов, при этом ближе к морю будет значительно прохладнее, также возможен густой туман. Будьте внимательны, особенно автоводителям.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Радио СВХ Плюс.

четверг. Вот помните, да, четырехдневную рабочую неделю, когда были майские праздники? Как вам вообще работать? Трудиться не 5, а 4 дня. Вот, к слову, Исландия стала первой страной в мире, где сокращенная рабочая неделя фактически превратилась в национальный стандарт. Эксперимент, который многие считали рискованным для экономики, привел к неожиданному результату. Производительность выросла, уровень стресса снизился, экономика страны продолжила расти быстрее, чем у многих европейских государств. Как отмечают европейские аналитики и исследовательские центры, опыт Исландии уже называют одним из самых успешных экспериментов в современной организации труда. Главный страх противников четырехдневной рабочей недели заключался в том, что сокращение рабочего времени неизбежно ударит по экономике и снизит эффективность компаний. Однако официальные данные показали обратное. По информации Евростат и экономических исследований, экономика Исландии в 2025 году выросла примерно на 1,3%, а в 2026 году ожидается ускорение роста даже до 3%. При этом уровень безработицы в стране остается одним из самых низких в Европе. Вот такая вот любопытная информация. Может быть, тоже стоит перенять исландский опыт. Это первая страна в мире, которая перешла на четырехдневную рабочую неделю. И, как мы поняли, экономика от этого только выиграла.

были посвящены, адресованы сестройке. Правильно, ответ никому конкретно. Женский образ здесь как бы собирательный. Есенин написал в 1922 году в один из самых тревожно-депрессивных периодов своей жизни. Кстати, раз мы с вами уже окунулись в мир литературы, давайте расскажу, что газета «The Guardian» снова спорит о вечном, опубликовала список 100 лучших романов в истории человечества. Рейтинг составили необычным способом более 170 писателей и литературных критиков, и ученых назвали свои личные топ-10 произведений, а редакция «Guardian» объединила результаты в один большой список. Итак, первое место занял роман «Миддлмарч» английской писательницы Джордж Эллиот. Масштабная история о жизни провинциальной Англии XIX века. На втором месте «Возлюбленная» Тони Моррисон, основанная на трагической истории беглой рабыни в Америке. Третью строчку получил легендарный и непростой «Улисс» Джеймс Джойс, роман, который называют главным произведением литературного модернизма. В список также вошли сразу несколько русских классиков. В десятке лучших оказались сразу два романа Льва Толстого «Анна Каренина» и «Война и мир», а в сотню величайших также попали «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание». Федора Достоевский, «Мастер Маргарита» Михаила Булгакова и «Лолита» Владимира Набокова. В топ-10 вошли и другие произведения, знакомые миллионам читателей: Джейн Эйр, Шарлотты Бронте, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, «Госпожа Бовари» Гюстав Флобер, «На маяк» Вирджиния Вульф и «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. И, конечно, подобные рейтинги очень часто вызывают споры. Одни уверены, что литературу вообще невозможно сравнивать. Другие сразу начинают искать, почему в списке нет их любимой книги. Но именно такие подборки часто помогают открыть для себя произведения, до которых раньше не доходили руки. Надеюсь, что вы согласны с этим списком. Если есть, может быть, роман, который я сейчас не упомянула, это понятно, что я могла, всего 10 назвала. Если бы вы его обязательно включили в список величайших, можете поделиться своим мнением 25-45-25-25. В столице уже, да и вообще по всей Латвии, 11:45. Передаем всем нашим слушателям большой привет. Также, кто за рубежом, отдельно сейчас привет Наталье, которая слушает нас в Даугавпилсе и желает всем классного четверга. Спасибо вам, Наташа.

0: любовь.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Zelzavas 72 и MN Mebelas LV.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
5: Сладкий мой, не малый, малый, я с тобой себя потеряла. Сладкий мой, ближе, ближе.
6: СВХ плюс.

0: Сладкий мой.
1: Нет, пускай.
2: 11:54. Внимание, друзья, внимание. Вот прям, да, внимание, внимание, внимание такое. А, в Латвии сейчас массово рассылают фальшивые смс якобы от Телеграма. Я сама вот получила буквально вчера смс-ку. Jūsu konts nav verificēts, jau ilgu laiku, lai saglabātu piekļuvi kontam, lūdzu veiciet verifikāciju. Pēc iespējas ātrāk, здесь вот как раз-таки ссылочка, куда нужно кликнуть. Сообщение приходят на латышском языке, пугают пользователей, мол, ну вот, как я уже сказала, аккаунт давно не проходил верификацию, и срочно подтвердите данные, иначе потеряете доступ. Не нужно на это вестись, так скажем, простым языком. Это мошенники. Главная ловушка скрыта в ссылке. Вместо настоящего Telegram там указан адрес telqm.cc. То есть мошенники заменили букву G на Q. На беглый взгляд подмену заметить сложно, особенно вот вчера я с собаками гуляла, получила эту смс-ку, и что там, ничего не вглядываешься, но по ссылке решила не переходить и правильно сделала. Сообщения приходят неожиданно, и расчет очень простой. Человек начинает спешить, нажимает на ссылку, не проверяет детали. Именно поэтому в сообщениях используют фразы вроде «срочно подтвердите аккаунт, или иначе доступ будет заблокирован». Важно помнить, что Telegram никогда не просит проходить верификацию через обычные СМС. Все официальные уведомления проходят только внутри самого приложения. При этом ситуация неприятна еще и потому, что у мошенников уже есть часть пользовательских данных. В Латвии уже были случаи, когда аферисты знали имя, фамилию, номер телефона человека, указанный в Telegram. Поэтому еще раз, дорогие слушатели, не переходите по подозрительным ссылкам из смс-ок, внимательно проверяйте адрес сайта и ни в коем случае не вводите свои пароли, коды подтверждения или банковские данные. Вот лучше потратить несколько секунд на проверку этого самого сообщения, чем потом восстанавливать доступ к аккаунтам и банковским счетам. Я еще, кстати, заметила, что сейчас, ну, вот у меня один из латвийских банков, он отключил такую функцию. Раньше, когда ты говоришь по телефону, можно было зайти, проверить счет. Вот я так разговаривала с мужем, хотела это сделать. Нет, сейчас там пишут, во время звонка теперь нету возможности зайти в свой банк. Я считаю, что это правильно, потому что раньше, когда вот звонили те же самые мошенники, люди вводили свои смарт-айди и так далее, входили в банки и, к сожалению, теряли деньги. Поэтому давайте будем внимательнее. А что еще происходит в нашей стране и в мире, совсем скоро расскажет Алексей Новак в свежем выпуске новостей. Оставайтесь с нами.
3: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
4: СВХ+.
3: Ты

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. Местами ожидаются дожди, возможно, гроза. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 17 до 22 градусов. У моря плюс 12, плюс 17. Лепая Венспилс сегодня 12-13 градусов тепла. В Даугавпилс Резекне плюс 21-22. В Риге плюс 14, плюс 16.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в Латгале снова объявлена воздушная тревога. Военные сообщили, что в небе над Красловским краем обнаружен как минимум один дрон, влетевший из-за границы. Латвийская контрразведка, Бюро по защите Сатворсме, объявила о возрастающих рисках для Европы из-за непредсказуемого поведения России. Кандидат в премьеры Кулберг сообщил, что ему удалось сформировать коалицию. В ней будет 4 партии. Новый состав правительства Сейм может утвердить на следующей неделе в четверг. Синоптики прогнозируют, что в конце мая, то есть на следующей неделе, в Латвии похолодает.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Латгале снова объявлена воздушная тревога. Третий день подряд людям на мобильнике отправляют экстренные оповещения. Незадолго до 11 часов предупреждение разослали в 3 приграничных краях – Лудзенском, Красловском и Резекненском. Затем в 11.27 в список территорий, где возможна угроза с воздуха, добавили также Аукш-Даугавский край. Оповещения по сотовой связи получили в частности жители Даугавпилса, Лудзы, Краслова, Резекне. 7 минут назад военные сообщили, что в небе над Латвией констатирован, по крайней мере, один дрон, залетевший из-за границы. В самоуправлении Красловского края подтвердили, что именно над его территорией зафиксирован пролет дрона. В Резекненском крае сегодня было прервано заседание местной думы из-за воздушной тревоги. Спустя какое-то время депутаты продолжили заседание в другом, более безопасном помещении. Как обычно в таких случаях, в воздух подняты натовские истребители, действующие в рамках миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Других подробностей военные пока не сообщают. Латвийская контрразведка, Бюро по защите Сатворсме, объявила о возрастающих рисках для Европы из-за непредсказуемого поведения России. В заявлении спецслужбы, которая сегодня цитирует информагентство ЛЭТА, говорится, что действия Москвы в последние годы становятся все более агрессивными и все чаще опираются на искаженное восприятие угроз. Такое восприятие оторвано от реальности, а это повышает риск просчета опасных ошибок, заключает Бюро по защите Сатворсме. Контрразведка прокомментировала также инциденты с беспилотниками в Балтийском регионе, массовые оповещения об угрозе с воздуха в Латвии и российские заявления о том, что Латвия якобы предоставляет территорию и воздушное пространство для украинских ударов по России. В САБ признают, что это кампания дезинформации Кремля, явная эскалация, скорее всего, с целью оказать психологическое давление, попытаться повлиять на решения Латвии и союзников с тем, чтобы ослабить поддержку Украины. Пожалуй, главное в заявлении контрразведки – вероятность прямой военной агрессии против Латвии в краткосрочной перспективе по-прежнему оценивается как низкая. Кандидат в премьеры Латвии Андрис Кулбергс сообщил, что ему удалось сформировать коалицию. Она будет состоять из 4 партий – это партия самого Кулбергса «Апвенотес Саракс», а также Национальное объединение «Весу Латвии» ТБЛННК, «Союз зеленых и крестьян» и «Яунвенотиба». Эти 4 партии уже подписали соглашение о базовых принципах совместной работы и первоочередных задачах. Распределять министерские портфели планируют по принципу равенства. То есть у каждой партии, видимо, будет по 4 министра. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, который выдвинул Кулбергса кандидатом в премьеры, дал ему время на формирование правительства до следующего понедельника, 25 мая. Тем временем спикер Сейма Латвии Дайга Мериня сегодня в эфире ЛТВ допустила, что голосование, на котором будет утвержден состав нового правительства, состоится в следующий четверг. Министерство экономики сегодня подпишет с торговцами очередное соглашение, призванное сделать так, чтобы снижение ставки НДС отразилось на ценах на продукты в магазинах. Чиновники считают, что новая договоренность с торговцами расширит предложение продуктов из так называемой корзины низких цен. Сейчас в ней 10 категорий товаров. С 1 июля льготная 12% ставка НДС будет применяться к таким продуктам, как мука, молоко, продукция из мяса птицы и свежие яйца. Экономисты весь этот предвыборный пиар с участием политиков и торговцев оценивают как малоэффективный и недостаточно контролируемый процесс. Также напоминают о случаях картельного сговора на рынке розничной торговли. Некоторые из этих случаев, например, в отношении Максима Латвии, расследует Совет по конкуренции. Синоптики прогнозируют, что в конце мая в Латвии похолодают из-за прихода в регион масс холодного воздуха из Арктики. В течение нескольких ночей местами по стране возможны заморозки на почве. В лучшем случае температура воздуха по ночам будет чуть выше 0. В светлое время суток на следующей неделе тоже тепло не будет. В самые пасмурные дни температура местами может не подниматься выше отметки плюс 10 градусов. Ожидаются дожди, местами возможны грозы и град. Ветер будет в основном северный или северо-западный, часто порывистый. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, холодно в Латвии может быть и в первых числах июня. Затем в течение месяца не исключается более теплая и даже жаркая погода. В ближайшие дни сильный антициклон принесет рекордную жару в Западную Европу. Например, в Испании и Португалии температура может подняться до плюс 40 градусов. В Балтийском регионе, напротив, ожидается похолодание. На предстоящих выходных, например, в субботу, при слабом или умеренном западном ветре, ожидается плюс 20-24 градуса. На побережье холоднее, плюс 13-плюс 17. В воскресенье местами пройдет кратковременный дождь, ветер немного усилится и станет еще на пару градусов прохладнее. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.

0: часов и 10 минут. Всем замечательного настроения, дорогие слушатели СВХ+. Кто отправился на обеденный перерыв, выбежал, ну, приятно вам, безусловно, аппетита. И, конечно, надеюсь, что хоккейные болельщики успеют после работы добежать до, ну, или телевизоров, или там экранов, или кто-то вообще через телефон уже даже смотрит. Успейте на игру. Сегодня вечером сборная Латвии проведет очень важный матч на чемпионате мира по хоккею в Цюрихе на арене Swiss Life Arena. Команда сыграет против сильной сборной Финляндии. Начало встречи в 17:20 по латвийскому времени. Для нас турнир складывается пока неровно. Победа над Германией, поражение от Швейцарии и Австрии. Сейчас у команды 3 очка и 5 место в группе. Финляндия, напротив, идет в числе лидеров. Уже обыграла США, Германию, Венгрию. И вообще за десятилетие Латвия обыгрывала финнов на чемпионатах мира лишь один раз, если я правильно изучила статистику. Но последние встречи показывают, что разрыв сокращается, а в апреле латвийцы даже победили в контрольном матче. Поэтому сегодня многое будет зависеть от лидеров, атаки и вратарской игры, отмечают спортивные эксперты. В хорошей форме находятся Рудольф Балцерс, Денис Смирнов и Кристерс Гудлевскис. У финнов состав усилен игроками НХЛ. Матч обещает быть напряженным, но для Латвии это шанс укрепить позиции в группе и, конечно же, продолжить борьбу за выход в плей-офф. Еще раз напомню, игра Латвия-Финляндия сегодня в 17:20. И завтра мы уже договорились с спортивным журналистом, комментатором Анатолием Крейпенсом, что он придет где-то после 11 и прокомментирует встречу сегодняшнюю. Очень бы хотелось, чтобы желаем удачи, понятно, что шансы, мне кажется, есть всегда, понятно, что финны сильный соперник, ладно, я не буду комментировать хоккей, тем более, что я не особенно осведомлена и наблюдаю за хоккейными поединками больше как за таким вот спортивным шоу, а вот уже эксперт Анатолий Крейпенс завтра придет и все детально разложит по полочкам, тем самым пора радует хоккейных болельщиков. И, кстати, забегая немножко вперед, если у вас будут какие-то вопросы, вы их запросто можете написать, прислать, и мы все передадим 25-45-25-25.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.

0: Rimi zemo cenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem līdz 25. maijam. Cāļus pārne Rimi 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs - 65 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs - 1,69 €. Rimi.
1: Kopā ar Sinatip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tenamen. На ЛВ.
3: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели, наши друзья. Поэтому с 18 по 22 мая каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Мэшпилс Аус. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Мэшпилс. Совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.
0: Радио СВХ+.

предупреждали, чтобы вы были внимательнее, потому что присылают мошенники смс-ки якобы от Телеграма, якобы ваш конт, ну вот это Юсуконт на латышском now verified, я уилгу лайку, и чтобы сохранить контом лузу весит верификацию PCSPS-атрак, для того, чтобы был доступ к вашему профилю в Телеграме, срочно это сделайте. Не надо, пожалуйста, не обращайте внимания на эти смс-ки, не вводите, пожалуйста, личные данные. Это предупреждаем мошенники. Телеграм смс-ки не отправляет, не рассылает. И вот одна из наших радиослушательниц написала, что да, ей тоже пришла подобная смс-ка. Она, понятно, никуда не переходила. Это было сообщение от Дарьи. И Кристина прислала тоже здесь вот даже скриншот, что ей в таком ключе ДПД прислали. Ну, якобы от ДПД, да, что тоже пар адрес с прецизешену ун линку. А, да, здесь было так, что якобы юсу сутуем спега де наупабаекта, как будто до конца не осуществили вы отправку вашей посылки, поэтому прецизе дату садкартоте пегадей. То есть еще раз зайдите на какой-то линк и уточните свои данные по поводу отправки данной посылки. И потом вот уже пришло от настоящего ДПД сообщение, насколько я понимаю, где написано, что они не имеют отношения к предыдущему и ничего такого не отправляли. Так что будьте, пожалуйста, внимательны, аккуратны, в ППХ не переходите ни по каким ссылкам, если вам пришли уведомления, а лучше в спокойной обстановке их рассмотрите. И, скорее всего, это мошеннические, но ведь могут и нормальные смс-ки приходить. Вот. Так, 21 мая на календаре. Что же нам обещают астрологи? После полудня они говорят, что лучше всего переключаться с активных дел на те, где важны внимание и аккуратность. Вот как раз-таки, возвращаясь к тому, чтобы вы перепроверяли информацию, которая к вам приходит. Утренний импульс уходит и появляется желание все перепроверить. Это нормально и даже очень полезно, уверяют астрологи. Темп дня немного замедляется. Это хорошее время для встреч, также разговоров по делу и завершение начатого. Новые идеи тоже могут появляться, но их лучше пока просто записывать, не сразу реализовывать. В эмоциях общения люди становятся чуть более чувствительными и восприимчивыми, поэтому лучше избегать резкости, лучше никого не обижать, никому не хамить. Даже какие-то мелкие слова могут восприниматься сильнее, чем вы ожидаете. И небольшой совет от астрологов на вторую половину дня, 21 мая. Делайте меньше, но точнее. И не перегружайте себя. Вечером важно оставить немного ресурса для отдыха. СВХ+.

0: ВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Мальчик, я не грущу, очень грущу. Я не грущу, честно, мальчик, я пущу.
0: Радио, которое слушает

0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
1: Компания «Latvijas Valsts Meži» сообщает, что с увеличением количества осадков погода снова подходит для посадки леса, который весной обычно проводят с апреля до конца мая. Чтобы молодые насаждения выросли в качественный и здоровый лес, важно правильно выбрать посадочный материал. И в нескольких питомниках «Latvijas Valsts Meži» еще есть саженцы разных пород для восстановления леса. Лесовладельцы могут купить качественные саженцы ели, сосны и лиственных пород, выращенные из семян со специальных семенных плантаций. В питомниках Стренчи, Межведы и Массели доступны контейнерные саженцы ели. А саженцы ели с открытой корневой системой и улучшенными корнями сейчас есть в питомниках Подыни и Валмера. Оба варианта подходят для посадки во всех регионах Латвии. Контейнерные саженцы сосны высотой до 15 см доступны Межведы и Стренчи. Эти саженцы также можно высаживать по всей стране. Для посадки березы в Межведы и Массели предлагают контейнерные саженцы с компактной корневой системой. А в Подыни можно купить березу с открытой корневой системой и улучшенными корнями. Саженцы черной ольхи с улучшенной корневой системой сейчас доступны в питомнике Валмера. И они чаще подходят для участков с повышенной влажностью.
0: Латвийские леса.

себя, потому что в целом считаются очень такими спокойными, добродушными животными, но, безусловно, с важной оговоркой, они не игрушки, и при необходимости, если чувствуют себя не в безопасности, конечно же, могут укусить, а так они мега миловидные, мне очень они нравятся. Но сейчас у нас новость не из мира животных, а для любителей детективов. Внимание, у одного из самых известных, знаменитых сыщиков в истории литературы снова начинается новая экранная жизнь. Дело в том, что британская BBC запускает в производство новый сериал о Эркюле Пуаро по романам Агаты Кристи. По данным Deadline, проект уже утвержден и рассматривается как будущая крупная франшиза, возможно, сразу на несколько сезонов. За права на экранизацию развернулась серьезная борьба между телеканалами и стримингами, но победителем стала именно BBC. Премьера нового, вернее, первого, сезона ожидается во второй половине 2027 года. Проектом занимается студия Mammoth Screen, знакомая поклонникам Агаты Кристи по успешным экранизациям, включая «И никого не стало», и «Убить легко». Интересно, что основатель студии Дэмиан Тиммер ранее работал и над классическим Пуаро с Дэвидом Суше, сериалом, который для многих до сих пор считается эталонным. Сейчас сценарий пишет Бенджи Уолтерс, известный по работе над «Крестиками-ноликами». По словам источников, автор старается, так скажем, вдохнуть новую жизнь в легендарного бельгийского детектива, сохранив дух оригинала, но сделав его ближе современной аудитории. Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно лишь, что съемки планируются летом в Ливерпуле и на северо-западе Англии. Сейчас BBC активно ищет актера на главную роль, и это уже вызывает отдельный интерес у фанатов. Потому что Пуаро — это ведь такой очень яркий персонаж. За почти век на экране и в книгах его образ менялся не раз. От классического воплощения Дэвида Суше до версий Джона Малковича и Кеннета Браны в больших голливудских экранизациях. А вообще всего Эркюль Пуаро появлялся в десятках романов и рассказов Агаты Кристи. И что любопытно, интерес к нему не ослабевает до сих пор. Новые экранизации продолжают выходить, включая недавние проекты Netflix. Поэтому будем ждать.

0: юности до самой старости. Давайте тоже будем вместе, дорогие слушатели радиостанции СВХ+. О погоде, внимание, на следующей неделе в Латвию придет прохладный воздух из Арктики. Нужен он нам? Ну, не знаю. В течение нескольких ночей даже возможен мороз, прогнозируют синоптики. В ближайшие дни сильный антициклон принесет рекордную жару в Западную Европу. В Португалии и Испании температура воздуха может достигать плюс 40. В свою очередь, вдоль северо-восточного края антициклона прохладный воздух из Арктики на следующей неделе поступит в регион Балтийского моря и Восточную Европу. В эту субботу при слабом и умеренном западном ветре температура воздуха в Латвии поднимется до плюс 20-24 градусов. На части побережья до плюс 13-17. В воскресенье местами будут идти кратковременные дожди, ветер немного усилится, а воздух станет на пару градусов прохладнее. На следующей неделе временами ожидаются дожди, местами возможны грозы и град. Ветер будет дуть преимущественно с севера, с северо-запада, и временами станет сильным. В наиболее облачные дни температура воздуха в некоторых местах Латвии может не подниматься даже выше плюс 10, представляете, а в ясные ночи столбик термометра местами может опускаться до нулевой отметки на уровне травы на пару градусов ниже нуля. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, прохладная погода может сохраниться и в начале июня, но в дальнейшем в течение месяца возможна жара.
1: В эфире СВХ+, Полина Кузьмина.

8:55, и в завершении часа про модный тренд, который сейчас активно меняет уличный стиль, причем это касается как мужчин, так и женщин. Если еще недавно в центре внимания были массивные кроссовки с толстой подошвой, то теперь все наоборот. В моду вернулись тонкие легкие силуэты в таком ретро-стиле. Они выглядят проще, но именно в этом их сила. Образ сразу становится собраннее и аккуратнее. Один из главных хитов – Puma SpeedCat. Узкий силуэт, замша, автоспортивный характер. Такие кроссовки легко собирают образ даже с простыми джинсами или платьем. Onitsuka Tiger Mexico 66. Еще один фаворит. Чистая классика с узнаваемыми полосками и спокойным винтажным настроением. А, да, я понимаю, что это за кроссовки. Они не перетягивают внимание, но добавляют стилю точность. Adidas SL72, отсылка к такой беговой эстетике 70-х, тоже легкий ретро-оттенок, удобная посадка. Сейчас вот это ретро в моде. Nike Killshot 2, вариант, который легко вписывается даже в офисный стиль. И есть и более редкий вариант Converse Fast Break, баскетбольная классика 80-х на максимально плоской подошве. Их выбирают те, кто хочет выделиться без лишнего шума. В общем, запоминаем тренд предстоящего и нынешнего сезона. Тонкая подошва, которая, кстати, требует и аккуратных пропорций. Лучше всего смотрятся свободные или прямые брюки, укороченные модели, либо легкие такие, легкое открытие щиколотки. И вот, как уверяют стилисты, в таком случае силуэт не ломается, и мы с вами выглядим гармонично. 12:57 уже в столице. Владимир Новодворский. Скоро с новостями.

0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможна гроза, ветер слабый, переменных направлений, температура воздуха от плюс 17 до плюс 22, у моря прохладнее, только до 17, в Лепе и Венспилсе 12-13, в Даугавпилсе Резекне 21-22, в Риге плюс 14-15 градусов.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Радио СВХ Плюс.

0: В Латгалии вновь сегодня объявлена воздушная тревога. Третий день подряд. Алексей Росликов лишен мандата депутата Рижской думы. Сегодня на Каннском кинофестивале премьера латвийского фильма «Уля». В Риге час дня. Новости на СВХ Плюс до 6 вечера. В студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латгалии сегодня вновь объявлена воздушная тревога из-за влетевшего на территорию Красловского края как минимум одного дрона. Местные жители заметили беспилотный аппарат и сообщили об этом в Думу. В связи с произошедшим в Думе было созвано заседание комиссии по гражданской обороне. Предупреждение об угрозе с воздуха разослано в Лудзенском, Красловском, Резекненском и Аугшдаугавском краях. О возможной угрозе жители Латгалии предупреждают уже третий день подряд. Госконтроль выявил существенные недостатки в управлении государственным предприятием «Латвия Свалстмежа» и в надзоре за предприятием со стороны Министерства земледелия как держателя долей капитала, что привело к негативным последствиям для государства. В результате в качестве дивидендов государственный бюджет недополучил более 130 миллионов евро, а мероприятие по поддержке деревообработчиков в 2023 году привели к убыткам почти в 50 миллионов евро, постановил госконтроль. Латвия Свалстмежа управляет почти половиной лесов Латвии и является важнейшим государственным предприятием. Подписано базовое соглашение нового правительства, которое послужит основой для дальнейших переговоров. Должности могут быть разделены по принципу равенства. Каждая из партий получит по 4 поста, включая пост премьер-министра и спикера Сейма. Внутренняя и внешняя безопасность определены как главный приоритет будущего правительства, которое формирует объединенный список «Новое единство», «Союз зеленых и крестьян» и «Национальное объединение». Одна из главных проблем в формировании коалиции может стать распределение сфер ответственности, считает политолог Лелде Метла Розентале. В том числе должность министра обороны и возможная кандидатура на этот пост полковника Райвиса Мелниса, которого ранее выдвигало «Новое единство». Рижская дума приняла решение аннулировать мандат экс-лидера партии «За стабильность» Алексея Росликова, который находится в Беларуси и куда он сбежал от судебного преследования. За аннулирование мандата Росликова проголосовал 41 депутат, против были 5. Поводом стало его неучастие в заседаниях комитетов Думы и самой Думы. При этом Росликов пытается подключиться к заседаниям онлайн, но такую возможность ему не дают, поскольку он находится на территории государства-агрессора. Теперь мандат Росликова в Рижской Думе переходит к Андрею Козлову-младшему, администратору сайта Пресс-ЛВ и компании «Медиа-сервисы». Компания «Люкс-экспресс» с конца мая возобновляет регулярные автобусные рейсы из Риги в Даугавпилс. Автобусы будут отправляться ежедневно 2 раза в день туда и обратно. Билеты на премьеру латвийского фильма «Уля» на Каннском кинофестивале распроданы. Премьера сегодня вечером. Интерес к латвийскому фильму проявляют как международные СМИ, так и представители киноиндустрии. В Каннах находится съемочная группа фильма, режиссер Вестур Скайриш, исполнитель главной роли Карлис Арнольд Абоц и художник-постановщик Ева Юрьяне. В основе фильма история становления легенды латвийского баскетбола Ульяны Семеновой. В конкурсной программе Каннского фестиваля «Особый взгляд» участвует 19 картин. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: часов и 8 минут. Есть у меня 2 билета в кино «Аполло», где много разных любопытных фильмов демонстрируется. Какой жанр вам нравится? Я думаю, что на любой вы сможете для себя что-то подобрать. Подборка для самых разных настроений. Тут и экшен, тут и фантастика, тут и комедии, семейные истории. Но вот если вам хочется адреналина, на экранах «Mortal Kombat 2», продолжение культовой истории, там и бои, и турниры, масштабный экшен. Для любителей хоррора новая версия «Мумии» обещают более мрачное современное переосмысление классического сюжета с элементами ужаса и мистики. Фантастика тоже в списке сильная. Проект «Конец света». История о выживании, космической миссии, где человечество сталкивается с неизвестной угрозой. Тем, кто хочет что-то полегче, комедия, романтика, вот это драма. История про отношения, эмоции, неожиданные повороты, где все не так серьезно, как кажется. Для семейного просмотра «Супер Марио. Галактическое кино» и «Дети леса 2». Тут яркая анимация и приключения. Любителям напряженных сюжетов понравится криминальная драма с элементами триллера и военной истории «Дерзкое ограбление». Для поклонников вселенных новые приключения в «Звездных войнах. Мандалорец и Грогу», где снова встречаются знакомые герои, новая глава галактической истории. И, безусловно, фильм «Майкл». Кто еще не был, сходите и посетите и получите удовольствие. Я уже три раза ходила. Не исключаю, что и четвертый раз пойду. Ну и, конечно, один из самых обсуждаемых релизов «Дьявол носит Прада 2». Комедия, драма, мире моды, амбиции, закулисье индустрии, блестящий актерский состав. И вот конкурс прямо сейчас у нас произойдет в эфире. Давайте назовем его так. «Запрет от редактора». Представьте, что вы главный редактор модного журнала, как Миранда Присли, и у вас есть право навсегда убрать из моды одну вещь. Что бы это было? Думайте, слишком узкие джинсы, сандали с носками, леопардовые лосины, может быть, какие-то спорные тренды из прошлого. Мы разыгрываем 2 билета в кинотеатр «Аполло», где в том числе можно посмотреть и фильм «Дьявол носит Прада 2» или какой-то другой, который вам понравится. Пишите свои варианты на номер 25452525. Условия простые. Напишите, какую одну вещь вы бы навсегда изъяли из моды, и коротко объясните, почему. И в завершении часа мы объявим победителя.
1: Полина Кузьмина на СВХ+. Твой плюс в середине дня.

0: veikalos Maxima, brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkots vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
2: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
1: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы Оптика ЛВ.
2: Метрополы. Видеть и увидеть.
3: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Плюс получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзиндери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.

скучно, решила устроить конкурс. Напомню, разыгрываем мы 2 билета в кинотеатр «Аполло», где, среди прочих, демонстрируется и фильм «Дьявол носит Прада 2». Сегодня я вам предложила побыть модным редактором, как Миранда Присли, и задала вам такой, ну, не то что вопрос, а условия конкурса таковы, чтобы вы убрали навсегда из моды, была бы у вас такая возможность. Пуховики до пола в городе, пишет нам Андрей, потому что иногда в них человек больше похож на спальный мешок, чем на модный образ. Елена пишет: «Привет, убрала бы навсегда розовые лосины размера XXL». Наталья: «Добрый день, запретила бы всем женщинам и мужчинам дома и на дачах носить спортивные штаны, вытянутые на коленках». Дальше Дмитрий пишет: «Шорты». Юрий: «Рваные джинсы, просто не нравятся Юрию эти рваные джинсы. Вячеслав бы изъял из продаж все леопардовое. Это сейчас просто смотрится так дешево и неаккуратно». Спасибо, Вячеслав. Я больше не буду приходить в леопардовых лосинах на работу. Так, дальше у нас есть сообщение от Ирины. «Добрый день! Убрала бы все вещи оверсайз, слишком мешковатые, за ними не видно фигуры». Так в этом и прелесть, Ирина, вещи оверсайз как раз-таки, плюс леопардовые лосины. Ничего не видно, никакой фигуры, весь акцент на ноги, и, в принципе, лично меня это устраивает. Так, дальше у нас сообщение. Здесь, к сожалению, не вижу вашего имени, но на аватарке брюнетка, и здесь сердечко тоже. «Убрала из моды огромные кроссовки с большой подошвой. Это очень неудобно и некрасиво выглядит, особенно на женской ноге». А, пишет нам Дана. Спасибо, Даночка, большое. «Андрей бы убрал короткие брюки и джинсы однозначно. Пусть убьет меня веником тот, кто думает, что это модно. У меня лишь одна фраза: бабушкина на уме. Когда такое вижу, подстреленный». Хорошо. Так, пишет еще у нас Натали, добрый день. Я бы попросила убрать из индустрии моды, что касается офиса, прозрачные блузки. Я считаю, что даже в элегантном брючном костюме и пиджаке женщина может выглядеть и привлекательно, и тем самым давать пространство фантазии. Прозрачная – это для клубов, а офис – это работа. Инга: «Сандалии на длинные носки и шорты. К девочкам претензий нет, носите что хотите». А здесь вот как раз фотография мужчины в сандалиях и в носках. Да, «Серый волк», я бы убрал туфли на длинных шпильках и туфли с узким носком, которые только травмируют женские ножки. Какой вы заботливый. Дальше определенно вычеркну из моды драные джинсы, так как выглядят они смешно и страшно, а и странно, и вызывают всякие смешные ассоциации. Марина: «Привет, запретила бы носить длинные носки с сандалиями. Это у нас пока лидер в вариантах. Я бы запретила женщинам качать губы». Александр, ну куда вы? Мы про одежду сейчас говорим. Еще Людмила пишет: «Кольцо в носу, ибо напоминает картину у бабушек детства, там хрюшкам вдевали кольцо». Так, мы сейчас про одежду говорим, пирсинг пока оставим. А вот Инара пишет: «Микросумки». И еще есть вариант от Александра. Немножко не понимаю, о чем вы. Стринги? А чем вам стринги-то не нравятся? Ну, ладно, хорошо, это тоже ваш вариант. Убрал бы Александр стринги. Окей, хорошо. Еще раз напомню, мы разыгрываем 2 билета в кинотеатр «Аполло Кино». И условия простые. Напишите, какую одну вещь вы бы навсегда изъяли из моды. И коротко объясните, почему. В завершении часа мы объявим победителя.

0: Ох, как же этот кот в сапогах достал. Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

данным различных опросов о повседневной моде, у людей есть довольно четкий список того, что в одежде раздражает больше всего. На первом месте неудобная обувь. Ее упоминают примерно 6 из 10 респондентов. Шпильки, жесткие туфли и модели, в которых сложно ходить дольше пары часов. Дальше идут слишком узкие или сковывающие вещи. Около половины опрошенных отмечают, что неудобная посадка и сжатие тела сразу портят впечатление даже от стильного образа. Третья группа раздражителей – перегруженные тренды, которые красиво выглядят в соцсетях, но в реальной жизни кажутся непрактичными. Это отмечает примерно каждый третий участник опроса. Также в этом списке гипер-оверсайз, когда одежда полностью скрывает фигуру, и длинные объемные пуховики, которые многие считают неудобными и громоздкими в городе. Эти пункты набирают примерно 20-30% упоминаний и замыкают рейтинг неудобные ткани и быстро устаревающие тренды, которые надоедают уже через сезон. Я напомню, что в рамках этого часа я хочу разыграть среди вас два билета в кинотеатр «Аполло Кино», где среди прочего и вот этих фильмов замечательных есть и «Дьявол носит Прада 2», поэтому мы сегодня играем в «Миранду», и я дала вам задание, чтобы вы навсегда изъяли из продаж, убрали, если бы у вас была такая возможность, будь вы модным редактором. И зачитываю следующее ваше сообщение. Короткие юбки женщинам за 60, мужчинам семейные трусы в горошек или с цветочками, с ромашками. А мне кажется, очень даже романтично. Добрый день. Я бы убрала одежду с эмблемами машин. Слишком много, выглядит плохо, пишет Яна. Носки и сандалии – это трэш. Самый популярный сегодня вариант от слушателей. Навсегда вычеркнуть из моды плюшевые женские полушубки. А я бы убрал короткие юбки и шортики. У дам отвлекают от езды на автомобиле, особенно летом. Будьте внимательны, Александр. Как редактор, не рекомендовала бы мужчинам носки до колена, кожаные обтянутые брюки, бабочки на рубашке не по делу. И наколки и пирсинг, потому что выглядят ужасно в 99%, а также вредно для здоровья, пишет еще вот у нас тоже Александр. Мы, наверное, больше сейчас о вещах говорим, но тем не менее. Дальше давайте продолжим. Здесь у меня есть еще в WhatsApp много сообщений. Вот это не читала. Добрый день, убрала бы из моды такие джинсы. Татьяна еще и фотографию прислала. Это, знаете, вот джинсы, и было модно, что как будто они грязные. Вот грязная как будто одежда, потому что смотрится, как будто только что побывал в болоте или в мусорнике полазил. Виктор, убрал бы бюстгальтер в первую очередь. Вредно

0: это вы, Леонид, или кто это? Красный Кэнди Бобер, чтобы меня друзья не дразнили. Окей, хорошо. Зефирка Топы, которая держится исключительно на надежде. Екатерина убрала бы одежду из кружева. Зачастую она выглядит как занавеска дешево. Татьяна, лосины и принт скумбрии. Шах и мат леопардовым. Виктора, вязаные свитера выглядят уж очень архаично. Инара убрала бы пиджаки с гигантскими плечами. Андрей ничего бы не убрал, на каждый товар есть свой покупатель. Скини джинс тоже вот есть вариант. И босоножки со спортивным костюмом. У нас так ходит соседка, пишет Светлана.
1: СВХ плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю по МКАДу. Тут весна, а я пуста, как...
0: Только хиты.

0: 9:45. Это час у нас как-то так вроде посвященный кино, и моде тоже. Если говорить, кстати, про нее, про моду, то тут нет одной официальной самой продаваемой вещи в мире, но есть, понятное дело, абсолютно массовые лидеры, которые носят миллиарды людей. И самая массовая вещь в моде – это футболка. Обычная базовая футболка, ти-шорт, считается самой распространенной одеждой в мире. Ее носят почти везде, почти все, от жарких стран до городского гардероба под курткой. Каждый год продаются миллиарды футболок по всему миру, детских, женских, мужских. Второй гигант – это, безусловно, джинсы. Самая, так скажем, глобальная вещь в гардеробе после футболки. Их носят и в офисе, и на улице, и на сцене, и в повседневной жизни. Обувь, которая везде, конечно, в топе – это кроссовки, белые базовые кеды, простые повседневные ботинки. Особенно рынок спортивной обуви – один из самых быстро растущих в мире моды. Ну, а я напомню, что в рамках этого часа разыгрываем два билета в Аполло кино, и там в том числе показывают и фильм «Дьявол носит Прада 2». По условиям конкурса я просила вас на номер 22452525 отправить, какую одну вещь вы бы навсегда изъяли из моды, если бы были шеф-редактором модного глянцевого журнала, как Миранда Присли. И уже много разных вариантов мы озвучили. Давайте последний вот блок такой. Ирина пишет: убрала бы из продажи джинсы с этими дурацкими микрокарманами, куда ничего нельзя положить, разве что монетку и заколку-невидимку. Наталья пишет: запретила бы джинсы, которые сидят нормально только стоя. Сел, и ты уже в другой размерной реальности. Я вас понимаю. Дима пишет: запретил бы майки с дурацкими надписями смешными только для их владельца. Я как раз сейчас сижу в майке Prosecco Moods, и это не смешная майка, это, может, призыв к действию, но только вечером. Дальше пишут нам: наша соседка любит все розовое, так приятно на нее смотреть, всегда счастливая, но жаль, одежда не соответствует ее возрасту. Розовый рюкзачок, ко всему розовому дополнение. Не запрещала бы, но с возрастом надо советоваться или прислушиваться к мнению специалистов. Вот и есть и такое у нас мнение. Запретил бы нам Штейн запрещать. Пусть ходят как удобно и нравится. Я с вами согласна. Андрей вообще бы убрал понятие мода, ведь, по сути, что такое мода? Проснулся какой-то дядя и сказал: все, в этом сезоне модно красные сумочки. И все стадо побежало за красными сумочками. А у того дяди, который так сказал, супруге принадлежит завод по пошиву красных сумочек. Занавес, но тоже версия. Ирина пишет: бабушка сказала, что надо трусы запретить, которые с вентиляцией, полупрозрачные стринги, то Да, стринги у нас тоже сегодня были как вариант. Спасибо, спасибо всем участникам. Вроде бы зачитала все ваши сообщения. И через какое-то время объявлю победителя, кто у нас выиграл два билета в кино.
1: Тайга, кавалерия, ты моя. Преступление сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
2: СВХ плюс.
3: Ничего личного.

зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис. СВХ плюс.

часов и 55 минут. Давайте подведем итоги нашего конкурса. У нас есть победитель, победительница, генератор случайных чисел выбрал сообщение Натальи. Запретила бы джинсы, которые сидят нормально только стоя, сел, и ты уже в другой размерной реальности. Наталья, я вас поздравляю, получаете два билета в кинотеатр «Аполло Кино», где сможете посмотреть какой хотите фильм, в том числе, может, и «Дьявол носит Прада 2». Хочу сказать большое спасибо всем участникам нашего конкурса. Было много креативных, смешных, очень точных попаданий в модную реальность. Спасибо, спасибо, спасибо. Оставайтесь с нами. Впереди у нас еще разные интересные розыгрыши и темы в эфире. А в самом ближайшем будущем здесь появление нашего замечательного коллеги Владимира Новодворского. Ждем, что же там произошло в Латвии и мире. Самые свежие новости часа.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами дожди, возможно гроза. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха от плюс 17 до 22. У моря 12-17, Лепая, Венспилс 12-13, в Даугавпилсе и Резекне 21-22, в Риге плюс 14-16, без осадков.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Латгалии вновь сегодня объявлена воздушная тревога, третий день подряд. Алексей Росликов лишен мандата депутата Рижской думы. В Лепое можно будет устроить ребенка в детский сад, начиная с годовалого возраста. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В Латгалии сегодня вновь объявлена воздушная тревога из-за влетевшего на территорию Красловского края как минимум одного дрона. Местные жители заметили беспилотный аппарат и сообщили об этом в Думу. Предупреждение об угрозе с воздуха разослано в Лудзенском, Красловском, Резекненском и Аугждаугавском краях. О возможной угрозе жители Латгалии предупреждают уже третий день подряд. Госконтроль выявил существенные недостатки в управлении государственным предприятием «Латвия Свалстмежа» и в надзоре за предприятием со стороны Министерства земледелия как держателя долей капитала, что привело к негативным последствиям для государства. В результате в качестве дивидендов государственный бюджет недополучил более 130 миллионов евро. А мероприятие по поддержке деревообработчиков в 2023 году привели к убыткам почти в 50 миллионов евро, постановил госконтроль. Латвия Свалстмежи управляет почти половиной лесов Латвии и является важнейшим государственным предприятием. Результаты ревизии государственного контроля расставляют все по своим местам. И бывший министр земледелия Арманс Краузе действовал недобросовестно, заявил сегодня на пресс-конференции по поводу ревизии в Латвия Свалстмежа генеральный прокурор Армин Мейстерс. Вместо того, чтобы удобно устроиться в кресле депутата Сейма, Армансу Краузе следовало бы просто извиниться перед обществом и уйти с политической сцены, заявил генеральный прокурор. Таким был ответ Мейстерса на угрозу Арманда Краузе подать на него в суд, если он не отзовет свои заявления по поводу участия Краузе в так называемом деле о поддержке лесопереработчиков. Рижская дума приняла решение аннулировать мандат экс-лидера партии «За стабильность» Алексея Росликова, который находится в Белоруссии и куда он сбежал от судебного преследования. За аннулирование мандата Росликова проголосовал 41 депутат, против было 5. Поводом стало его неучастие в заседаниях комитетов Думы и самой Думы. При этом Росликов пытается подключиться к заседаниям онлайн, но такую возможность ему не дают, поскольку он находится на территории государства-агрессора. Теперь мандат Росликова в Рижской Думе переходит к Андрею Козлову-младшему, администратору сайта «Пресс.ЛВ» и компании «Медиасервис». В Лепое со следующего учебного года в 5 детских муниципальных садах будут принимать детей в возрасте с 1 года. Родители начинают записывать детей уже сейчас. Такие изменения дают возможность мамам и папам быстрее вернуться на рынок труда, а также сократить расходы на нянь или частные детские сады, сообщает портал ЛСМ. До сих пор детей можно было устроить в детский сад, начиная с 1,5 лет. Детский сад сможет посещать ребенок с 1 года, если он физически и эмоционально готов, и если родители согласны с этим решением, сообщили в управлении образования Лепойской Думы. На следующей неделе в Латвию придет прохладный воздух из Арктики, и в течение нескольких ночей возможны заморозки, прогнозируют синоптики. Временами ожидаются дожди, местами грозы и град, ветер с севера, с северо-запада. Температура воздуха в некоторые дни может не подниматься выше плюс 10 градусов, а в ясные ночи местами может опускаться до нулевой отметки и на пару градусов ниже. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, прохладная погода может сохраниться и в начале июня, но в дальнейшем в течение месяца возможно наступление жары. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: 14:07. Всем привет, доброго дня и отличного настроения желает радиостанция СВХ+. Давайте заглянем в ваши сообщения. Здесь вот, внимание, утерянные документы. Климанов Сергей, номер 26091514. Сергей, уточните, пожалуйста, какие документы? Это паспорт или это ID-карта? В любом случае, если вдруг вы нашли какие-либо документы на имя Сергей Климанов, то, пожалуйста, 26091514. И еще сообщение, которое уже вчера мы зачитывали, но еще раз человек продублировал и прислал сегодня. Внимание, найден лаптоп Apple в чехле Вадаже на шоссе. Звоните 24-830-216. 24-830-216. Ну, а наш номер телефона 25-45-25-25, в том числе находки и потери, конечно, дорожная информация и ваши поздравления. Напомню, что уже через час в этой студии окажется Дим Харов. Начнется программа «Хорошие новости». Если вам есть кого поздравить, присылайте послание. Я вот разглядываю фотографии певицы Шер. У нее вчера был день рождения, 20 мая, и 80 лет исполнилось это исполнение. Конечно, артистка, которая одна из первых превратила собственную личность в глобальный культурный бренд, певица, актриса, икона стиля, и более 60 лет остается частью мировой сцены и продолжает влиять на поп-культуру разных поколений. И выглядеть 80 лет вот так вот, пожелаю абсолютно всем. Шер, прекрасно, да, замечательно. Да. Я задумалась, насколько фигура какая потрясающая, да? Плюс ко всему, она очень активна. Здесь из последних фотографий ей очень нравится. Она увлеклась, сейчас многие вот популярен этот падл-теннис. Вот я смотрю, что сейчас больше играют даже не в классический теннис. Очень популярен бич-теннис, пляжный теннис. У меня вот прям вся лента, многие девчонки моего возраста плюс-минус увлеклись, и это классно, это объединяет, у них как там уже такое бич-теннисовское комьюнити, и падл-теннис тоже не отстает, может быть, даже где-то более популярен, поэтому если вы занимаетесь, в том числе этими видами спорта, я за вас очень рада. Всем привет, хорошего настроения и, конечно, крепкого здоровья.
1: Полина Кузьмина на СВХ+. Твой плюс в середине дня.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
1: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
3: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное – без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
6: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Wonder Sala. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Wonder Sala. Билеты и лишь у сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ.нет и Inbox LV.

0: это хорошо, а может быть иногда и не очень. Раньше вот вспоминая там 90-е, например, годы, особенно когда где-то с кем-то развлекался, особо же и не фотографировали ни на что. Сейчас куда-то отправишься, тебя обязательно там сфотографируют, снимут видео, и уже вот эта вот избитая поговорка «чего не помню, того не было» может не сработать. Вообще часто в разных странах эту формулировку используют. Если не помню, значит, не было. В русском варианте так звучит. В английском тоже есть «if I don't remember it, it didn't happen». Похожие выражения есть и во французском, и испанском языках. Лингвисты отмечают, это даже не пословицы, не утверждения, такие разговорные шутки. Смысл, понятно, везде один. Память превращается в доказательство, которое может удобно обнулить неловкие ситуации. Думаю, что в жизни каждого человека бывали такие ситуации, что лучше вообще не вспоминать, что там случилось. Так. А мы помним, хорошо помним, что проходит чемпионат мира по хоккею. Более того, среди наших радиослушателей есть много хоккейных фанатов. Поэтому сегодня, 21 мая, в 17:20 начнется игра. Матч группы А в рамках чемпионата мира. Встретятся сборные Латвии и Финляндии. Матч будет непростым. Матч будет непростым, мы все понимаем. И хочу напомнить, что завтра, где-то после 11, здесь в студии радио СВХ Плюс окажется спортивный журналист и комментатор Анатолий Крейпенс. Вот мы уже попросим разобрать сегодняшний матч, поделиться впечатлениями, а нашим ребятам, безусловно, желаем успехов. Если у вас есть вопросы господину Крейпенсу, вы можете запросто их присылать. Я все передам на номер 25452525. И вот прямо сейчас, кто следит за нашей прямой трансляцией, вот прокомментировал, что у Владимира Новодворского очень красивая розовая кофточка. В рамках прошлого часа мы обсуждали модные тренды. И вот Андрей написал, что а вот у Владимира такая розовая кофточка очень даже красивая. Да, Владимир в розовой кофточке сейчас зашел в студию для того, чтобы принести самый свежий прогноз погоды. Этой ночью дожди, местами грозы, ветер слабый, с утра местами туман, температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. Завтра днем, завтра 22 мая в пятницу, облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 19, в Лепе и Венспилсе ясная погода, плюс 12, плюс 13. В Резекне, Даугавпилсе без осадков, плюс 17. В Риге завтра временами небольшой дождь и до плюс 18.
1: Как Педро Рокфеллер, дайте Оскар этой богине.
2: СВХ+.

вечер, ну и по идее до выходных тоже рукой подать. Завтра уже пятница, а там, глядишь, уже и суббота, и воскресенье. Насчет вечера, насчет выходных, вообще насчет совместного времени, когда мы после работы встречаем своих любимых людей и свою вторую половину. Кстати, хочу напомнить вместе со специалистами-психологами о такой простой привычке. Ужинать и кушать нужно вместе. Вроде бы простой совет, но в последнее время часто случается, что кто-то из пары приходит домой пораньше, уже очень голодный, не дожидается другого и так далее. Но вот совместный прием пищи, это не только ведь мы говорим, что покушать вам всем нужно, и мы проголодались, но и, безусловно, здесь обращают внимание на ритм жизни пары. Специалисты отмечают, когда люди хотя бы один раз в день садятся за стол вместе, им проще поддерживать здоровые привычки и стабильный рацион. При этом не обязательно есть одно и то же. У каждого могут быть свои цели. Кто-то там следит за питанием, кто-то восстанавливает силы. Но самое важное, чтобы вы делали это вместе. Главное – сам момент совместного ужина. Общий ужин помогает, ну так скажем, собрать день, выдохнуть, переключиться с дел на разговор. Такая приятная привычка. И касается, безусловно, не только пары. Если у вас семья и дети, это еще и вдвойне важно собираться всем вместе, обсуждать, что же там произошло, в спокойной обстановке. Чем проще совет, по-моему, тем он и нужнее, отмечают специалисты. Ну а совсем скоро я расскажу о новых гастротрендах. Нашла для вас такой рецептик. Не знаю, как вы оцените. Но вот эта вот селедка, не могу выговорить название, которое популярно в Скандинавии, можно сказать, отдыхает. 14.30, всем классного настроения.

37 минут. Обещала поговорить о гастро-трендах и таких, вы знаете, с запашком пахучих. Да, люди сейчас продолжают потреблять и не только пробовать еду, которая раньше вызывала полное отвращение. Сейчас, видимо, закрыв нос, они ее едят. И вот тут Александр уже прислал фотографию того самого сюрстреминга филе. Да, забродившая сельдь со вздутой крышкой, аромат. Какой, да, вот если раньше эта пахучая еда считалась чем-то странным, то сейчас, представляете, это уже почти гастротренд. Чем резче аромат, тем больше интереса у туристов и гурманов. Вот продолжим самым известным, пожалуй, шведский сюрстреминг, ферментированная сельдь с настолько сильным запахом, что ее традиционно открывают на улице и потом только заносят в помещение, но именно вокруг нее вырос целый интернет-тренд и челленджи на реакцию. В Южной Корее сейчас очень популярно блюдо хонгео, оно называется, это

0: ферментированный скат. Его особенность в том, что при ферментации он выделяет аммиачный запах, который сравнивают с нашатырным спиртом. Но в стране это деликатес, который подают на праздники. А в Исландии есть хаукарль. Это уже ферментированное мясо акулы, или, наверное, хаукарль. Запах у него настолько резкий, что туристы часто пробуют его наспор. Как бы, ну что, попробуешь этот хаукарль или слабо тебе? Но для местных это часть национальной кухни. Они бы очень были оскорблены, если бы вы сказали, фу, это невкусно. И во Франции, конечно, знаменитый сыр Эпузе де Бургонью. Мягкий сыр, который созревает с промыванием в бренде. Он настолько ароматный, что в некоторых общественных местах его даже запрещают открывать. И теперь, внимание, кому пахучки нравятся, теперь самое модное. В Юго-Восточной Азии лидер по аромату – это дуриан. Ну, дуриан у меня некоторые знакомые пробовали, им, кстати, понравился. Его называют «королем фруктов», ну, в кавычках, конечно. Но одновременно даже запрещают проносить в отели и транспорт из-за запаха, который вызывает очень разные реакции. Кому-то нравится, кому-то не очень, да. В общем, интересно, что сегодня вся эта пахучая, вонючая гастрономия становится трендом. Чем необычнее запах, тем больше людей хотят попробовать, сфотографировать и, конечно, проверить себя на смелость. Получается, как я уже сказала, новый тренд – еда, которая пахнет так, что о ней невозможно не говорить. Извините, кто сейчас что-то кушает. Вот Марина пишет, а вы нюхали латвийский сыр? Конечно, латвийский сыр я очень сильно люблю, но латвийский сыр, если вот нюхать рядом с этими другими, о чем я сейчас говорила, он проиграет однозначно. Но кто сейчас действительно кушает, извините, если вам немножко испортило аппетит, а возможно, наоборот, кому-то его и улучшило. Все мы люди разные, и данные пахучие гастротренды очень даже на ура в некоторых странах. Так, еще немножко такой вот офф-топ от этого гастротренда. Я просто, люди, слушатели интересуются, когда же будет Анатолий Крейпанс. Напомним, что это легендарный спортивный журналист и комментатор. Мы договорились, что Анатолий завтра после 11 часов появится здесь в студии радиостанции СВХ+, и как раз-таки даст свой комментарий по поводу сегодняшней встречи с сборная Латвии встречается со сборной Финляндии в 17:20. Вот здесь уже от Виктора есть вопрос, от Сергея есть вопрос, от Дмитрия есть вопрос. Я надеюсь, что Анатолий придет, и все ваши вопросы я обязательно ему передам и озвучу в эфире.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
2: Так красивые слова, замысла.
1: СВХ плюс.

0: Rimi zemo cenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi - 2,99 eiro kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs - 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs - 1,69 eiro centi. Rimi.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank.ЛВ.
4: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели, наши друзья. Поэтому с 18 по 22 мая каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils – совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.
0: СВХ плюс.
5: Понятно, где-то в пробке, но на сердце много

11:48. И перед тем, как попрощаться напоследок, история такая, мне она понравилась, звучит как сюжет из фильма, но это реальность. Представляете, во Флориде в поисково-спасательной службе теперь работает... выдра, да, не собака, а маленький подводный спецагент. Зовут эту выдру Сплэш, и он первый в своем роде такой водный спасатель в команде Peace River Canine Search and Rescue. Идея родилась у руководителя службы, когда он узнал, что выдра отлично ориентируется под водой и способна искать предметы по запаху даже на глубине. Сплэш быстро прошел обучение, уже через несколько месяцев он научился находить спрятанные объекты в бассейне и подавать сигнал людям. Причем делает это довольно уверенно. Подплывает, указывает место и буквально тащит спасателей за собой. Теперь у него уже десятки операций за плечами. Он помог находить улики в реальных расследованиях и стал важной частью поисковых миссий. А за работу получает вполне понятную награду – кусочек лосося. Очень любопытный, милый эксперимент. В тех местах, где собаки не могут эффективно работать в воде, Сплэш стал настоящим помощником. Вот такая у нас приятная финальная новость. Я хочу поблагодарить всех за внимание. Было очень приятно сегодня работать для вас. Встречаемся уже завтра. Завтра у нас пятница. Ура! А в этой студии совсем скоро окажется Дим Харов. Начнется программа «Хорошие новости». Какие-то заявки вы уже музыкальные сюда прислали на номер 25452525. Я их обязательно передам. Все, большое спасибо и до завтра!

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Этой ночью по Латвии дожди, местами грозы, ветер слабый, с утра местами туман. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. Завтра днем облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 19. Лепая Венспилс, ясная погода, 12-13. В Резекне, Даугавпилсе без осадков и до плюс 17. В Риге временами небольшой дождь и до плюс 18. Градусов.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
4: Eo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
3: Jo veikalā Depo gan pārtika, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: В Латгале отменена воздушная тревога. Генеральный прокурор призвал экс-министра земледелия уйти из политики. Конец мая будет холодным. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Возможно, угроза в воздушном пространстве Латвии завершилась, однако о судьбе беспилотника, влетевшего в Латвию, в настоящее время более подробной информации нет. Ранее сообщалось, что сегодня утром из Беларуси в воздушное пространство Латвии залетел иностранный дрон. В связи с этим в Лудзинском, Резекненском, Красловском и Аугшдаугавском краях, а также в Резекне и Даугавпилсе было объявлено предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. В Даугавпилсе в связи с дроном на совещание собрались представители гражданской обороны. Все дети остаются в образовательных учреждениях, объекты критической инфраструктуры и муниципальные учреждения действуют в соответствии с планами реагирования, сообщили в Думе Даугавпилса. Пассажиру Вилсен сообщает, что в отдельных краях было приостановлено движение поездов до отмены возможной угрозы. Поезда, которые не находятся в зоне угрозы, курсируют в обычном режиме или останавливаются на последней станции перед опасной зоной. Исполняющий обязанности министра земледелия, министр экономики Виктор Валайнис принял решение отстранить от должности государственного секретаря Министерства земледелия Гирца Круменьша на время расследования. Министерству земледелия поручено до 1 июля пересмотреть структуру министерства и создать учреждение по управлению долями государственных предприятий, сообщил Валайнис. Госконтроль выявил существенные недостатки в управлении государственным предприятием «Латвиясвалстмежи» и в надзоре за предприятием со стороны Министерства земледелия как держателя долей капитала. В результате в качестве дивидендов государственный бюджет недополучил более 130 миллионов евро. А мероприятия по поддержке деревообработчиков в 2023 году привели к убыткам почти в 50 миллионов евро, постановил госконтроль. Результаты ревизии государственного контроля расставляют все по своим местам. И бывший министр земледелия Арманс Краузе действовал недобросовестно, заявил сегодня на пресс-конференции по поводу ревизии в Латвиясвалстмеже генеральный прокурор Армин Мейстерс. Вместо того, чтобы теперь удобно устроиться в кресле депутата Сейма, Армансу Краузе следовало бы просто извиниться перед обществом и уйти с политической сцены, заявил генеральный прокурор. Таким был ответ Мейстерса на угрозу Арманда Краузе подать в суд на генерального прокурора, если тот не отзовет свои заявления по поводу причастности Краузе к так называемому делу о поддержке лесопереработчиков. Рижская дума приняла решение аннулировать мандат экс-лидера партии «За стабильность» Алексея Росликова, который находится в Беларуси, куда он бежал от судебного преследования в Латвии. За аннулирование мандата Росликова проголосовал 41 депутат, против были пятеро. Поводом стало его неучастие в заседаниях комитетов Думы и самой Думы. При этом Росликову не давали возможности участвовать в заседаниях онлайн. Мандат Росликова в Рижской Думе переходит к Андрею Козлову-младшему, администратору сайта «Пресс.ЛВ». На следующей неделе в Латвию придет прохладный воздух из Арктики, и в течение нескольких ночей возможны заморозки, прогнозируют синоптики. Временами ожидаются дожди, местами грозы и град, ветер с севера-северо-запада. Температура воздуха в некоторые дни может не подниматься выше плюс 10, а в ясные ночи местами может опускаться до нулевой отметки и на пару градусов ниже. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, прохладная погода может сохраниться и в начале июня, но в дальнейшем в течение месяца возможно жара. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: время хороших новостей.
1: До 16 каждый будний день в эфире радио СВХ плюс программа «Хорошие новости». Я ведущий Дим Харов, а вы соведущий этой программы и сосоздатели этой программы. Здравствуйте, подруги и други мои. Приветствую вас. Сегодня четверг, 21 мая 2026 год продолжается. И давайте про день сегодняшний я вам кое-что позитивненько, интересненько расскажу. Адриан, Арсений и Иван сегодня отмечают свои именины по православным традициям. Аквелина, Эрнестине и Ингмарс по латышским традициям отмечают сегодня свои именины. Поздравляем. Если вы родились в этот славный майский день, мы также поздравляем вас с вашим днем рождения. Всем, у кого сегодня праздник, ну, давайте пожелаем. Чего пожелаем? Крепчайшего здоровья, конечно же. Позитива и поводов для этого позитива. Любимой работы, любимых людей рядом. Дружба настоящая, интересных событий в жизни, опять-таки позитивных, ну и хороших новостей, которых много не бывает. Правда? Правда. Кое-что интересненькое о дне сегодняшнем давайте еще вам расскажу, что мы с вами сегодня можем сказать. Сегодня Международный день чая, между прочим, Международный день космоса, День музы и вдохновения сегодня, Всемирный день розы, День черемухи душистой. Всемирный день медитации сегодня. Вот на эту тему мы с вами решили поговорить. А в нашем телеграм-канале мы организовали очередной опрос. Медитируете ли вы? Вот такой опрос. Медитируете ли вы? К этому моменту 19% наших радиослушателей ответили «да». С 15.00 27 человек проголосовал. 81% ответил «нет». Посмотрим, как будет развиваться событие. Зайдите, пожалуйста, оставьте и свой голос. Медитируете ли вы? Наш телеграм-канал. Вот там. Так, что у нас еще интересненького сегодня? Так, день обмена талисманами, только не совсем понятно с кем. И какие другие праздники наверняка у вас сегодня есть. Расскажите мне, пожалуйста, о ваших праздниках, а я, соответственно, расскажу об этом нашей прекрасной радиоаудитории, и от этого ваш праздник станет только больше. Еще праздничнее будете вы себя чувствовать. Если вы хотите, чтобы я вас поздравил, я с удовольствием это сделаю. С удовольствием присылайте, подарю песни, скажу добрые слова. Разумеется, ваши слова добрые передам и к ним присоединюсь. 25-45-25-25 неизменный номер, который работает многофункционально, набрав эти заветные цифры. 25-45-25-25 вы можете или смс-ку прислать, или ватсап-ку прислать, или голосовое прислать, кстати, или телеграм. Плюс @radiosvh.lv наш адрес электронный. Да, и заявки музыкальные буду по мере нашего формата исполнять, как сделает и сейчас Элиза, наша радиослушательница, попросила сыграть песенку «Мелом» от группы «Пропаганда». Для вас, дорогая Элиза, эта песня звучит прямо сейчас в программе «Хорошие новости».

В Великобритании обнаружили первый в этом году узор на поле. Рисунок был обнаружен в Уилтшире. Это загадочное произведение искусства в форме гантели расположено рядом с массивным рукотворным курганом, известным как Силбри Хилл. Курган является крупнейшим подобным древним памятником во всей Европе. Подобные явления, рисунки на полях, да, будоражат умы и воображение всех, кто интересуется странностями. Некоторые считают, что за любопытными орнаментами на полях скрываются некие потусторонние или инопланетные силы. Большинство же исследователей, агрономов и скептиков считают, что современные рисунки на полях – это дело рук людей. Самые известные создатели таких фигур – британцы Дуг Бауэр и Дэйв Клорли, которые еще в 1991 году признались, что годами делали круги на полях с помощью досок, веревок и рулеток. С тех пор, кстати, появилось множество групп, создающих сложные геометрические узоры на полях, как арт-объекты, как розыгрыши или туристические аттракционы. Особенно часто они появляются вокруг как раз-таки вот Силбри Хилл, да, где в этом году впервые появился, и в районе Стоунхендж. Мест с мистической репутацией и большим потоком любителей загадок и, читайте, туристов. Марина, наша радиослушательница, поделилась своей хорошей новостью. Ура! Пишет Марина. Я получила права на самокат. Я счастлива. Можно ли послушать песенку «Айова», «Зеленоглазый», «Такси»? Отличного дня всем желает Марина. Можно! Давайте слушать. Будьте аккуратны на самокате.

0: нас для вас хорошие новости.
1: Хорошие новости вместе с Димом Харовым.
2: Так, сейчас вам про режиссера, сценариста и продюсера Кристофа Нолана расскажу. Очень известный парень, наснимал кучу всяких фильмов. Два «Бэтмена» он снял, «Темный рыцарь», «Начало», он снял «Интерстеллар», его рук дело «Оппенгеймер» и вот сейчас «Одиссею» представит миром. Так вот, Кристофер Нолан заявил, что никогда не пользовался электронной почтой. Вот так вот. И смартфона у него тоже нет. Поездка, говорит, я ношу с собой раскладушку. Кристоферу 55 лет, он является одним из самых кассовых, самых известных и влиятельных режиссеров в истории. Двукратный обладатель «Оскара», «Золотого глобуса», «Бафты» и так далее. Если не ошибаюсь, вот буквально на днях ему вручили Каннскую пальмовую ветвь за вклад в киноискусство, если ничего не путаю. По-моему, было, да? В июле этого года ожидается премьера нового фильма Нолана «Одиссея». Это первая в истории картина, полностью снятая на камеры IMAX. Главные роли в ней исполняют Мэтт Дэймон, Энн Хэтуэй, Зендея, Роберт Паттинсон, Том Холланд и другие. Подождем, что называется, подождем. Нолан молодец, конечно. Евгений Николаевич, наш радиослушатель, вспомнил песенку запрещенных барабанщиков «Девушка в платье и ситца» и попросил ее сыграть, пожелав хорошего эфира. Запросто, с удовольствием вместе с вами послушаю эту песенку. «Запрещенные барабанщики».
3: Девушка в платье и ситца, каждую ночку мне снится, я разрешаю.

песенку о Дивертом сыграли для нашей радиослушницы Ирины. А вот что нам написал Александр. А после того, как прозвучала песенка в исполнении группы «Запрещенные барабанщики» про девушку в платье и сица, Александр написал, что песня принадлежит Аркадию Северному, а барабанщики ее кавернули, ну, то есть перепели. Вот. А потом Александр написал, что Аркадий был знаком с моим отцом, пишет Александр, да? Он жил у нас дома в Деппилсе, представьте себе, Аркадий Северный, да, автор песенки «Девушка в платье и сица». Просто знаю их репертуар песен, вот и вспомнил мысли вслух. Супер. Спасибо, Саша, очень интересно. Спасибо. Спасибо.

0: Хорошие новости. Радость чужой не бывает.
1: Так, смотрите, какая новость у меня есть. Тайваньская писательница Ян Шуанцзы стала лауреатом Букеровской премии. Она получила награду за роман «Путеводитель по Тайваню». Книга написана на китайском языке и переведена на английском, на английский. В ней рассказывается об оккупации Тайваня Японии во время Второй мировой войны. В центре сюжета молодая писательница, прибывшая на остров из Нагасаки. Можно сказать, что книга про девушку из Нагасаки. «Путеводитель по Тайваню» — это первая книга, переведенная с китайского языка и получившая награду, да? Букеровская премия вручается с 1969 года и считается одной из самых-самых авторитетных литературных наград. Ее получила Ян Шуанцзы. Ну, для любителей литературы, наверное, новость будет очень хорошая. «Путеводитель по Тайваню», напомню, набирается книга, называется книга. Александра, наша радиослушательница, для хорошего настроения попросила сыграть песенку группы «Метроль Невеста». Пожалуйста, дорогая Сашенька, слушаю вместе с вами.

0: день.
1: Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
2: Несколько новостей. Весьма любопытных из мира животных и людей. Власти Южной Кореи сообщили о закрытии 82% ферм, занимавшихся разведением собак для производства мяса. С февраля 2027 года в Южной Корее начнет действовать полный запрет на разведение, забой и продажу собак для употребления в пищу. А с начала этого года в Южной Корее продолжали работать около 1600 ресторанов, где подавали блюда из собачьего мяса. Ассоциация производителей мяса собак ранее заявляла, что в отрасли занято около 1 миллиона человек, фермеров, да? А число потребителей такой продукции в Южной Корее превышает 10 миллионов человек. Вот с февраля следующего года начнет действовать полный запрет в Южной Корее. Ну и еще одну новость. Ученые из университета Тура, это во Франции, выяснили, что коровы запоминают человеческие лица и даже могут соотнести голос знакомого человека с его внешностью. Я думаю, что в Индии об этом давным-давно знали. Потому что в Индии, я думаю, что коровы и не такое способны. Священное животное. Для нашего радиослушателя Владимира сыграем вот эту песню в исполнении Александра Реввы.

0: Хорошие новости с Димом Харровым.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Veikalos Maxima. Brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam. Graudainais piespiens smiltene. Divi veidi. 200 gramu. 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Grilliem, grillēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Александр, наш радиослушатель, предложил сыграть что-то из репертуара Аллы Пугачевой. Я бы выбрал вот эту песню. В следующий раз, когда я слушаю, у меня мурашки бегут. Давайте так, если у вас в какой-то момент мурашки побегут, дайте мне об этом знать. Не знаю, смайликом на СМС или на WhatsApp. Еще концертный вариант. Очень атмосферно, очень здорово получилось. Алла Пугачева на бис.
5: Концерт давно

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью по Латвии дожди, местами грозы, ветер слабый, с утра местами туман. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. Завтра днем облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 19. В Лепе и Венспилсе ясная погода 12-13. В Резекне, Даугавпилсе без осадков плюс 17. В Риге временами короткий дождь и до плюс 18.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Латгале отменена воздушная тревога. Бюро по борьбе с коррупцией проводит обыски в трех больницах. Сегодня в Каннах премьера латвийского игрового фильма «Уля». В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Возможная угроза в воздушном пространстве Латвии завершилась, однако местонахождение беспилотника, влетевшего в Латвию, в настоящее время более подробной информации нет. Ранее сообщалось, что сегодня утром из Беларуси в воздушное пространство Латвии залетел иностранный дрон. Сообщалось, что дрон был замечен летящим на территории Красловского края. В связи с этим в Лудзенском, Резекненском, Красловском и Аугшдаугавском краях, а также в Резекне и Даугавпилсе было объявлено предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сегодня провело обыски в клинической больнице Страдыня, больнице травматологии и ортопедии, а также в Видземской больнице в Валмере. Сообщается, что расследование ведется в сотрудничестве с Европейской прокуратурой, что означает, что расследуется дело, связанное с еврофондами. Исполняющий обязанности министра земледелия, министр экономики Виктор Валайнис принял решение отстранить от должности государственного секретаря Министерства земледелия Гирца Круменьша на время расследования. Министерству земледелия поручено также до 1 июля пересмотреть структуру министерства и создать учреждение по управлению долями государственных предприятий, сообщил Валайнис. Госконтроль выявил существенные недостатки в управлении государственным предприятием «Латвия Свалстмежи» и в надзоре за предприятием со стороны Министерства земледелия как держателя долей предприятия. В результате в качестве дивидендов государственный бюджет недополучил более 130 миллионов евро. А мероприятие по поддержке деревообработчиков в 2023 году привели к убыткам почти в 50 миллионов евро, постановил госконтроль. Результаты ревизии государственного контроля расставляют все по своим местам. И бывший министр земледелия Арманс Краузе действовал недобросовестно, заявил сегодня на пресс-конференции по поводу ревизии в Латвии Свалстмежи генеральный прокурор Армин Мейстерс. Вместо того, чтобы удобно устроиться в кресле депутата Сейма, Армансу Краузе следовало бы просто извиниться перед обществом и уйти с политической сцены, заявил генеральный прокурор. Таким был ответ Мейстерса на угрозы Арманда Краузе подать в суд на генерального прокурора, если тот не отзовет свои заявления по поводу причастности Краузе к так называемому делу о поддержке лесопереработчиков. Компания «Люкс-экспресс» с конца мая возобновляет регулярные автобусные рейсы из Риги в Даугавпилс. Автобусы будут отправляться ежедневно два раза в день, туда и обратно. Билеты на премьеру латвийского фильма «Уля» на Каннском кинофестивале распроданы. Премьера сегодня вечером. Интерес к латвийскому фильму проявляют как международные СМИ, так и представители киноиндустрии. В Каннах находится съемочная группа фильма, режиссер Вестурс Кайриш, исполнитель главной роли Карлис Арнольд Авоц и художник-постановщик Ева Юриане. В основе фильма история становления легенды латвийского баскетбола Ульяны Семеновой. В конкурсной программе Каннского фестиваля «Особый взгляд» участвует 19 кинокартин. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Это я так свой эфирный автомобиль завожу. Не очень звучит, да? Зато как летит, так едет. Да в какой компании? Вспомнился мне сейчас старт автомобилей Формулы-1. Там вот эти вот зеленые, красные. Какие там еще огни? Зажигаются поочередно. Вот. И стартуем. Всем привет, это Drive Time на волнах радио СВХ+. Дим Харов в студии до 19.00, когда появятся вот эти вот флаги в черную и белую клеточку, которая ознаменует финиш нашего сегодняшнего мероприятия. Но это только вот ближе к 19.00. А сейчас на самом старте Drive Time. И много чего интересного я для вас приготовил, чтобы вам было не скучно с радио СВХ+. Ну, во-первых, мы продолжим наш опрос. Да, если вы не в курсе, на нашем телеграм-канале каждый будний день мы устраиваем какой-нибудь опрос. И сегодня во Всемирный день медитации мы решили вас спросить, медитируете ли вы? Медитируете ли вы? Заходите и отмечайтесь. Там всего лишь два варианта ответа, да или нет. В середине этого часа новости на здоровье. Во второй половине этого часа у нас с вами будет статистика происшествий за вчерашний день. Ну а в первой половине этого часа, минут через 7, через 10, мы с вами устроим конкурс под названием «Красивые ответы». У нас будет три тура конкурса «Красивые ответы». И сегодня мы с вами разыграем еще два билета на Лепойское авиашоу. 12 и 13 июня в Лепой состоится это грандиозное, не сомневаюсь, событие. И вот как раз-таки на 12 июня мы разыграем два билета. Ну вот как-то так. Готовы? Поехали.
0: Драйв-тайм. С нами. Веселее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Полный привод помогает ехать, но не помогает тормозить.
1: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Starpsezonas izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, M. Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
2: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
3: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijā. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Registrs.iaui.gov.
4: Кто из города?

0: Вложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl.

0: Красивые. Красивые ответы.
1: Итак, конкурс «Красивые ответы», цель которого – найти какой-то замечательный, красивый ответ, продолжение фразы, цитаты, поговорки. Вот. И придумывать его, придумать этот ответ самому или самой. Смотрите, сегодня у нас в розыгрыше два билета на Лепойское авиашоу. 12 и 13 июня в международном аэропорту Лепы в Цимденеке состоится эта программа. Показательное выступление фигуры высшего пилотажа от мировых элитных команд, между прочим, а также демонстрация гражданской военной авиации, наземные экспозиции, выставка самолетов вблизи, ну и всевозможные развлечения. Живая музыка, фудкорты, различные зоны для отдыха всей семьи. Два билета на 12 июня мы с вами разыграем, а сегодня финал состоится где-то в половину седьмого. Это будет обыкновенный финал. Шарики буду вытягивать. Если вы выиграете и даже не будете в тот момент слушать радиостанцию СВХ+, я, конечно, чуть-чуть расстроюсь, но ничего страшного. Вот, я вам отправлю эти билеты на электронную почту или на WhatsApp. Так что не переживайте. Если вы выиграете, приз найдет герой. Мы будем отбирать финалистов каждый час. Вот в этот час, в следующий час и потом еще одного финалиста отберем. У нас будет три финалиста сегодня. Я вам произнесу цитату персидского поэта суфия 13 века. Цитату произнесу не полностью. Звали парня Джалаладдин Руми. Джалаладдин Руми. Я произнесу его цитату, а вам надо как-то по-своему будет ее закончить. Если ваше окончание совпадет с окончанием товарища Руми, вы ничего точно не выиграете. Да? Поэтому надо что-то самому или самой придумать. Поехали. И вот вам цитата. «Вчера я был умным, и поэтому...» Я закончу, а продолжение с вас. Начало можете не присылать, да, чтобы времени не тратить. Только окончание. Ну, так, чтобы оно подходило, конечно же, к началу. Вчера я был умным, и поэтому... 25, 45, 25, 25. Жду вашей смс-ки или ватсапки.

0: Громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
2: Весна.
0: На плюсе. О, завтра уже пятница, 22 мая. Этой ночью дожди, местами грозы, ветер слабый, с утра местами туман. Ночью плюс 8, плюс 13. Завтра днем облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди, обещают нам синоптики. Завтра днем 13-18 градусов по стране. Лепа-Ивинскас ясно, 12-13. Резекне-Даугавпилс без осадков, 17 градусов. В столице временами небольшой дождь и около 18 градусов тепла.
3: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Слишком короткий или, наоборот, слишком продолжительный сон может ускорять старение мозга, сердца, легких и иммунной системы и быть связан с рядом заболеваний, говорится в новом исследовании. Международная группа ученых проанализировала данные почти 500 000 участников британского проекта «Биобанк» и выявила закономерность. Люди, которые регулярно спали менее 6 или более 8 часов в сутки, чаще проявляли признаки более быстрого старения организма. Эта связь прослеживалась в разных органах и системах, включая мозг, легкие, печень, иммунную систему, кожу и обмен веществ. Недостаток сна был существенно связан с нарушениями, затрагивающими мозг, такими как депрессия и тревожные расстройства, что согласуется и с другими исследованиями сна и психического здоровья. Такая широкая взаимосвязь между мозгом и телом важна, потому что показывает, продолжительность сна глубоко встроена во всю нашу физиологию и имеет далеко идущие последствия для всего организма, сказал ведущий автор исследования Цюньхао Вэнь. Помимо заболеваний, связанных с работой мозга, короткий сон был связан и с другими состояниями, включая сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, ожирение, дыхательные нарушения, такие как астма и проблемы с пищеварением, например, рефлюкс. Продолжительный сон также коррелировал с проблемами со здоровьем, хотя ученые полагают, что в ряде случаев он может отражать наличие скрытых заболеваний, а не быть их прямой причиной. Берегите свое здоровье.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: Подводим итоги конкурса «Красивые ответы. Первый тур». Разыгрываем два билета на Липецкое авиашоу. Итак, я предложил закончить вам фразу персидского поэта суфия 13 века Джалаладдина Руми. «Вчера я был умным, и поэтому...» Давайте сначала оригинальное окончание прочитаем. «Вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя», говорил Джалаладдин Руми. Ошибное окончание ничуть не хуже, должен я сказать. Лучшие варианты прочитаю и прочитаю вариант победителя, человека, который попадает в финал. «Вчера я был умным, и поэтому просто лег спать вовремя. Вчера я был умным, и поэтому живу вчерашним днем всегда. Вчера я был умным, и поэтому искал смысл жизни. Сегодня я просто ищу, где припарковаться». Надеюсь, нашли. Хорошо, молодцы. «Вчера я был умным, и поэтому подумал, что это на всю жизнь». Вот вам, пожалуйста, вариант победителя. «Вчера я был умным, и поэтому наступило сегодня». Артур,

0: Неписанные правила от Drive Time. ПДД существует, потому что люди — это люди.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Armands Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, все.

0: евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Готовься к лету вместе с ЮСК. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
2: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
3: Starp sezonas izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starp sezonas izpārdošana līdz 50%.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа!

0: поймал вайб. Это Drive Time.
1: Drive Time. Прямо сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Итак, давайте быстренько пробежимся по вчерашним происшествиям на дорогах нашей страны. Всего было зафиксировано 123 аварии. Больше всего, как всегда, в Риге 82. Меньше всего в Курземе 8. К сожалению, очень много людей пострадало. 16 человек пострадало вчера в авариях. Но сразу же скажу, что никто не погиб, и это хорошо. 14 пострадавших в Риге. Очень много. Очень много. Из 14 один пешеход и два велосипедиста. По одному пострадавшему в Земгале и в Курземе. Движение, пожалуйста, давайте будем осторожны. Как за рулем, так и вот не за рулем. Как я уже сказал, ноль погибших за вчерашний день. Это хорошо. Нарушений на 57 больше, чем позавчера. 460 нарушений. Здесь лидирует Латгалия. Между прочим, 110 нарушений. За агрессивное вождение в Риге вчера был задержан один человек. Скоростных нарушений вчера было зафиксировано 189, что на 25 больше, чем позавчера. А больше всего нарушителей скорости поймали в Видземе 54 человека. За вождение в нетрезвом состоянии относительно немного вчера было задержано человек. Один в состоянии алкогольного опьянения, один человек в состоянии наркотического опьянения. У обоих транспортное средство конфисковали. Хотя, возможно, что и у обеих. Мне лично неизвестно. Вот. Ну и в графе угона стоит довольно симпатичный ноль. И это неплохое окончание этой статистики, в которую я желаю вам не попадать.
1: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!
2: СВХ+.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Этой ночью в Латвии местами дожди, грозы, ветер слабый, с утра местами туман. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. Завтра днем облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 19. В Лепе и Венспилсе ясная погода 12-13. В Резекне, Даугавпилсе без осадков и до плюс 17. В Риге временами возможен небольшой короткий дождь и до плюс 18.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Салик уз папира visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: В Латгалии отменена воздушная тревога. Бюро по борьбе с коррупцией провело обыски сразу в трех больницах. У Алексея Росликова сегодня отобрали мандат депутата Рижской думы. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Возможно, угроза в воздушном пространстве Латвии завершилась, однако местонахождение беспилотника, влетевшего сегодня в Латвию, в настоящее время более подробной информации нет. Ранее сообщалось, что сегодня утром из Беларуси в воздушное пространство Латвии залетел иностранный дрон. Сообщалось, что дрон был замечен летящим на территории Красловского края. В связи с этим в Лудзенском, Резекненском, Красловском и Аугшдаугавском краях, а также в Резекне и Даугавпилсе было объявлено предупреждение о возможной угрозе с воздуха. Тревога в Латгалии из-за летательных аппаратов объявляется уже третий день подряд. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сегодня провело обыски в клинической больнице Страделя, больнице травматологии и ортопедии, а также в Видземской больнице в Алмере. Сообщается, что расследование ведется в сотрудничестве с Европейской прокуратурой, что означает, что расследуется дело, связанное с еврофондами. Исполняющий обязанности министра земледелия, министр экономики Виктор Валынис принял решение отстранить от должности государственного секретаря Министерства земледелия Гирца Круменьша на время расследования. Министерству земледелия также поручено до 1 июля пересмотреть структуру министерства и создать учреждение по управлению долями государственных предприятий, сообщил Валынис. Госконтроль выявил существенные недостатки в управлении государственным предприятием «Латвия Свалстмежи» и в надзоре за предприятием со стороны Министерства земледелия как держателя долей предприятия. В результате в качестве дивидендов государственный бюджет недополучил более 130 миллионов евро, а мероприятия по поддержке деревообработчиков в 2023 году привели к убыткам почти в 50 миллионов евро, постановил Госконтроль. Результаты ревизии государственного контроля расставляют все по своим местам. И бывший министр земледелия Арманс Краузе действовал недобросовестно, заявил сегодня на пресс-конференции по поводу ревизии в Латвии Свалстмежи генеральный прокурор Армин Мейстерс. Вместо того, чтобы удобно устроиться в кресле депутата Сейма, Арманзу Краузе следовало бы просто извиниться перед обществом и уйти с политической сцены, заявил генеральный прокурор. Таким был ответ Мейстерса на угрозу Армада Краузе подать в суд на генерального прокурора, если тот не отзовет свои заявления по поводу причастности Краузе к так называемому делу о поддержке лесопереработчиков. Рижская дума сегодня приняла решение аннулировать мандат экс-лидера партии «За стабильность» Алексея Росликова, который находится в Белоруссии, куда он бежал от судебного преследования в Латвии. За аннулирование мандата Росликова проголосовал 41 депутат, против было 5. Поводом стало его неучастие в заседаниях комитетов Думы и самой Думы. При этом Росликову не давали возможности участвовать в заседаниях удаленно. Мандат Росликова в Рижской Думе переходит к Андрею Козлову-младшему, администратору сайта «Пресс.ЛВ». На следующей неделе в Латвию придет прохладный воздух из Арктики, и в течение нескольких ночей возможны заморозки, прогнозируют синоптики. Временами ожидаются дожди, местами грозы и град, ветер с севера, северо-запада. Температура воздуха в некоторые дни может не подниматься выше плюс 10 градусов, а в ясные ночи местами может опускаться до нулевой отметки и на пару градусов ниже. Согласно данным Европейского центра среднего несрочных прогнозов погоды, прохладная погода может сохраниться и в начале июня, но в дальнейшем в течение месяца возможна жара. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Всем привет, коротко о сценарии этого часа. В этом часу кто-то из вас может получить бесплатную консультацию от клиники Northway. Клиника Northway занимается в том числе репродуктивной медициной, диагностикой и лечением бесплодия в 17-20. Друзья мои, подруги, кто-то из вас получит бесплатную консультацию по вашему желанию, разумеется, от клиники Northway. В середине этого часа вас ожидают автомобильные новости, а во второй половине этого часа второй тур конкурса под названием «Красивые ответы». Сегодня в этом конкурсе мы разыгрываем 2 билета на авиашоу в Лепаю. Ну и продолжается наш опрос. Сегодня Международный день медитации. Медитируете ли вы? Спросили мы вас, только не за рулем, конечно. 16%, между прочим, наших радиослушателей к этому моменту признали, что они умеют или занимаются медитацией. Умеет медитировать, знаете, медитировать не очень правильно выражаться. Но, тем не менее, в нашем телеграм-канале заходите и участвуйте в этом опросе. Это Дим Харов. Едем дальше.

0: Неписанные правила от Drive Time. Орать на лобовое стекло бессмысленно. Оно не обижается.
1: Starp sezonas izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, M. Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starp sezonas izpārdošana līdz 50%.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: Gatav patrivāsā! Vrūvājsā! Kašai! Žgī! Išķo gromčē! Išķo vaišņē! Išķo energišķē! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсона. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсона. Билеты Билишу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ.нет и Inbox LV.
6: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
7: О, это уже звучит хорошо.
6: Филе мента жареное.
7: Отлично.
6: И сырники.
7: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
6: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
7: Все, поехали. Берем.
8: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.
9: СВХ плюс.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Итак, друзья и подруги, с нами клиника Нортвей, клиника репродуктивной медицины, где вы найдете современный подход к диагностике и лечению бесплодия. Бесплодие определяется как неспособность находящихся в репродуктивном возрасте мужчин и женщин зачать ребенка на протяжении как минимум года при регулярной половой жизни. В свою очередь, в паре, где женщина достигла возраста 35 лет, оценивать риск бесплодия нужно уже через 6 месяцев, в течение которых не наступила беременность. Современные методы лечения позволяет специалистам клиники Нортвей выявлять причины бесплодия в течение 2 месяцев и предлагает наиболее эффективное лечение в каждом отдельном случае. Иногда удается обойтись даже без ЭКО. Это экстракорпоральное оплодотворение. Опытные специалисты клиники Нортвей, индивидуальный подход и новейшие медицинские технологии помогают парам на пути к долгожданному пополнению в семье. Клиника уделяет особое внимание как высоким медицинским стандартам, так и эмоциональной поддержки каждого пациента. Клиники Нортвей помогут вам даже в самых-самых сложных и кажущихся безнадежных случаях, когда вам отказали в лечении из-за, допустим, неподходящего возраста или сложных патологий. Также в клинике Нортвей готовы помочь вам в диагностике и лечении любых гинекологических, онкогинекологических и урологических заболеваний. Будьте здоровы, берегите себя. Клиника Нортвей находится в Риге на улице Апузес, 14, телефон 26-407-723 и 28-664-723. Электронная почта info@nortwayclinica.lv. Адрес в интернете, соответственно, nortwayclinica.lv. Так как я и обещал, прямо сейчас мы подарим бесплатную консультацию от клиники Нортвей, чтобы эта консультация досталась в те самые руки, кому она действительно нужна, вот, для диагностики и лечения бесплодия. Смотрите, я сейчас произнесу слово, вам надо будет прислать его ватсапкой на номер 25452525. Я запишу ваши координаты и передам вот в клинику Нортвей. Да? Готовы? Итак, ватсапкой на 25452525 отправьте слово «консультация». Консультация. И вы получите бесплатную консультацию от клиники репродуктивной медицины на диагностику лечения бесплодия от клиники Нортвей. Консультация.

0: каждой песни все весеннее и весеннее.
1: Весна на плюсе!
2: Весна на плюсе!
3: О погоде. Этой ночью дожди, местами грозы, ветер слабый, с утра местами туман. Обратите на это внимание. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Завтра днем облачно, местами небольшие дожди возможны. По Латвии от 13 до 19 градусов. Лепа и Венспилс ясная погода 12-13. Рызык на Даугавпилс без осадков плюс 17. В Риге временами возможен небольшой дождь около 18 градусов выше 0.
2: Drive time. Едем, едем. Дальше. СВХ плюс.

0: Автоновости.
1: Пробки не пройти, не проехать. Так жители районов Пурвцемс и Плявники описывают строительство велодорожки Рига-Улброка. А скоро в отдельных местах по ночам станет еще и громко. В Рижской думе говорят, терпеть неудобства жителям осталось недолго. Строительство должно быть завершено в течение 2 месяцев. Правда, на некоторых перекрестках работы будут идти и по ночам в разные дни. В Рижской думе таким образом рассчитывают сократить влияние строительных работ на ограничение движения транспорта. На вопрос, можно ли было спланировать работы и движения по улице Деглова другим образом, менее болезненным для жителей, в Рижской думе отвечают: «Мы заказчик, мы установили крайний срок для строителя, когда нужно закончить. То, как строитель организовывает свои работы, это его дело и ответственность». Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на прошлой неделе выделил почти 1 миллион евро на ремонт участка улицы Гертрудас от улицы Александра Чака до улицы Сколос. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и тротуары с учетом культурно-исторического облика улицы. Введены меры по повышению безопасности дорожного движения, построены приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестка. Общая сумма обновления покрытия составит 1 миллион 200 тысяч евро. Из них около 250 тысяч евро выделит предприятие «Ригас Уденс», которое заменит на улице Гертрудас принадлежащие ему трубопроводы. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.

добро пожаловать в конкурс, который называется «Красивые ответы», где я предложу вам закончить цитату Авраама Линкольна, 16-го президента США и парня с 5-долларовой купюры. Если вы победите, вы попадете в финал. А в финале мы сегодня же разыграем два билета на 12 июня в международный аэропорт Лепы, где состоится лепойское авиашоу, показательное выступление, фигуры высшего пилотажа, наземные экспедиции, развлечения, живая музыка и так далее. В общем, праздник.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: СВХ плюс.

0: писанные правила от Drive Time. Если тебе моргают дальним светом, либо предупреждают, либо сам дурак.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: У нас в салоне оптики Метрополя люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
4: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
3: Метрополе. Видеть и увидеть.
5: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
6: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl.

0: Дорожная информация от нашего радиослушателя Евгения. Давайте послушаем, что он рассказал. Внимание.
1: Добрый вечер. Дорожная обстановка. Поворот на улицу Стерстус, улица Баускас, там, где трамвайные рельсы, новостройки. За зеброй стоят две машинки на аварийках. Будьте бдительны, возможны заторы.

0: Красивые, красивые ответы.
1: Итак, мы придумываем красивое продолжение, красивый ответ на одну из цитат Авраама Линкольна, президента США, и на человек, который изображен на 5-долларовой купюре, можете посмотреть на нее, если у вас есть. Лучший способ предсказать будущее, вот на этом я эту цитату оборвал и предложил вам ее закончить. Давайте сначала оригинальный вариант прочитаю. Лучший способ предсказать будущее – это создать его, говорил Линкольн. Был похожий вариант. Лучший способ предсказать будущее – это меньше косячить в настоящем. Тоже классно. Очень много было вариантов. Лучший способ предсказать будущее – хорошо изучить прошлое. Еще классные варианты были. Лучший способ предсказать будущее – это промолчать. Это сделать правильные инвестиции. Это придумать его настолько красиво, чтобы реальность постеснялась сделать хуже. И вариант победительницы. Победительницу зовут Катя. Вроде как он простой, но мне он очень понравился. Очень понравился. Тем более, что, как мне кажется, вариант актуальный. Лучший способ предсказать будущее – удачно сдать экзамены. Правда же? И красиво, как мне кажется. И актуально. Катенька, вы в финале. В финале мы разыграем 2 билета на Лепойское авиашоу 12-13 июля, соответственно, в Лепое.

0: Неписанные правила от Drive Time. Чем громче музыка, тем меньше слышно собственные ошибки.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 13,99 евро. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Лидл стоит того.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
5: «Шкода Кодиак» – комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. «Кодиак» доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. «Шкода» – дополнительные опции, наш стандарт. Приходи и выбери свой.
6: Вечные хиты. Золотой запас радио СВ.

0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью по Латвии дожди, местами грозы, ветер слабый, с утра туман. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. Завтра днем облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 19. В Лепе и Венспилсе ясная погода, плюс 12-13. В Резекне, Даугавпилсе без осадков, плюс 17. В Риге временами небольшой дождь и до плюс 18 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Латгале отменена воздушная тревога. Бюро по борьбе с коррупцией провело обыски сразу в трех больницах. У Алексея Росликова отобрали мандат депутата Рижской думы. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Хотя возможная угроза в воздушном пространстве Латгалии была отменена, а местонахождение беспилотника, влетевшего в Латвию, в настоящее время более подробной информации нет. Ранее сообщалось, что сегодня утром из Беларуси в воздушное пространство Латвии залетел иностранный дрон. Сообщалось, что дрон был замечен летящим над территорией Красловского края. В связи с этим в Лудзинском, Резекненском, Красловском и Аугшдаугавском краях, а также в Резекне и Даугавпилсе было объявлено предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Тревога в Латгалии из-за летательных аппаратов объявляется уже третий день подряд. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сегодня провело обыски в клинической больнице Страдыня, больнице травматологии и ортопедии, а также в Видземской больнице в Валмере. Сообщается, что расследование ведется в сотрудничестве с Европейской прокуратурой, что означает, что расследуется дело, связанное с еврофондами. Исполняющий обязанности министра земледелия, министр экономики Виктор Валайнис принял решение отстранить от должности государственного секретаря Министерства земледелия Гирца Круменьша на время расследования. Министерству земледелия поручено до 1 июля пересмотреть структуру министерства и создать учреждение по управлению долями государственных предприятий, сообщил Валайнис. Госконтроль выявил существенные недостатки в управлении государственным предприятием «Латвия Свалстмежи» и в надзоре за предприятием со стороны Министерства земледелия как держателя долей капитала. В результате в качестве дивидендов государственный бюджет недополучил более 130 миллионов евро, а мероприятие по поддержке деревообработчиков в 2023 году привели к убыткам почти в 50 миллионов евро, постановил госконтроль. Результаты ревизии государственного контроля расставляют все по своим местам. И бывший министр земледелия Арманс Краузе действовал недобросовестно, заявил сегодня на пресс-конференции по поводу ревизии в Латвии Свалстмежи генеральный прокурор Армин Мейстерс. Вместо того, чтобы удобно устроиться в кресле депутата Сейма, Армансу Краузе следовало бы просто извиниться перед обществом и уйти с политической сцены, заявил генеральный прокурор. Таким был ответ Мейстерса на угрозы Арманда Краузе подать в суд на генерального прокурора, если тот не отзовет свои заявления по поводу причастности Краузе к так называемому делу о поддержке лесопереработчиков. Рижская дума приняла решение аннулировать мандат экс-лидера партии «За стабильность» Алексея Росликова, который находится в Белоруссии, куда он сбежал от судебного преследования. За аннулирование мандата Росликова проголосовал 41 депутат, против были пятеро. Поводом стало его неучастие в заседаниях комитетов Думы и самой Думы. При этом Росликову не давали возможности участвовать в заседаниях удаленно. Мандат Росликова в Рижской Думе переходит к Андрею Козлову-младшему, администратору сайта «Пресс.ЛВ». На следующей неделе в Латвию придет прохладный воздух из Арктики, и в течение нескольких ночей возможны заморозки. Временами ожидаются дожди, местами грозы и град, ветер с севера-северо-запада. Температура воздуха в некоторые дни может не подниматься выше плюс 10 градусов, а в ясные ночи местами может опускаться до нулевой отметки и на пару градусов ниже. Согласно данным Европейского центра среднего срочных прогнозов погоды, прохладная погода может сохраниться и в начале июня, но в дальнейшем в течение месяца возможна жара. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido. Это Drive Time.
1: В студии Дим Харов.
2: Ну что ж, еще целый час у нас с вами общение. Я очень постараюсь, чтобы вам было не скучно. Меня зовут Дим Харов, это радио СВХ Плюс и программа Drive Time. Медитируете ли вы, спрашиваем мы вас. И итоги этого опроса подведем в конце этого часа. Сегодня Всемирный день медитации. И к этому моменту 15% наших радиослушателей сказали, что они, да, медитируют. Молодцы, молодцы, здорово. Хорошим, по-добрым даже где-то завидую. Третий тур конкурса. Красивый ответ у нас впереди. Мы разыгрываем билеты на Лепойск авиашоу 12 и 13 июня. Билет на 12 число разыграем. Мы устроим третий тур конкурса. Выберем третьего финалиста или финалистку. И, соответственно, сразу же здесь же и разыграем эти два билета. Эти два билета отправлю вам или на электронную почту, или на WhatsApp. В середине этого часа у нас с вами будет еще прогноз погоды, а потом метеорологический прогноз. Но это уже тоже стандартный вариант, стандартный, что называется, набор. Если у вас есть какая-то дорожная информация, вот, пожалуйста, сообщайте, я передам в прямой эфир радио СВХ+. Едем дальше.
1: СВХ+.

0: Помни писаные правила от Drive Time. Помни правила 3D. Дай дураку дорогу.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Bet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. registrs.iaui.gov.lv
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
6: О, это уже звучит хорошо.
5: Филе мента жареное.
6: Отлично.
5: И сырники.
6: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
5: Это в Lidl, у них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
6: Все, поехали, берем. Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl, твой рецепт силы.

0: сейчас мы с вами организуем конкурс «Красивые ответы». Я как-то про хоккей забыл, между прочим, ничего вам не рассказывал. Если интересно, сейчас быстренько скажу. Второй период, 5 минут прошло второго периода. Латвия, Финляндия 1-3. Финны ведут со счетом 3-1. Из хороших новостей, Балцер забросил очередную шайбу, причем, насколько я понимаю, на 10-й секунде вообще с начала матча. И сейчас возглавляет рейтинг бомбардиров на чемпионате мира Рудольф Балтерс. Красавчик. 1-3. Ну, впереди еще довольно много времени. Надеюсь, что-то получится в сборной Латвии. А у нас с вами обязательно должен получиться конкурс «Красивые ответы», в котором мы разыграем вот уже буквально через несколько минут. Соответственно, приз — 2 билета на Лепойское авиашоу. Показательные выступления, фигуры высшего пилотажа, наземная выставка самолетов вблизи, развлечения, живая музыка и так далее, так далее, так далее. 12 и 13 июня в Лепае мы разыграем 2 билета на 12 июня. Ну и коль уж мы заговорили о самолетах, давайте вот одну из цитат, связанную с самолетами, я и предложу вам, вернее, из одной цитаты сделаю вопрос. Вопрос сделаю. Вот. Джонни Депп. Небезызвестный американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер, говорил следующее. Что он говорил, я не скажу. Из этой цитаты я сделаю вопрос. Кем или какими все становятся, когда садятся в самолет? Причем, если вы ответите как Джонни Депп, вы не выиграете приз точно. Надо будет что-то придумать свое. Красивое, да? Интересное, оригинальное. Договорились? Замечательно. Кем или какими все становятся, когда садятся в самолет? 25, 45, 25, 25. Жду ваши варианты смс-ками или ватсапками.
1: СВХ плюс.

Итак, этой ночью дожди, местами грозы, ветер слабый, с утра местами туман, 8-13 градусов со знаком плюс. Завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди, 13-19 градусов. Лепа и Венспилс ясно, 12-13, Рязань на Даугавпилсе без осадков, 17, в Риге временами небольшой дождь, 18. Это...

что ж, давайте подведем итоги конкурса третьего тура «Красивый ответ», а потом вообще нашего сегодняшнего соревнования, в котором и разыграем два билета на Алеппоское авиашоу 12-13 июня. На 12 июня разыграем билет. Какими или кем становятся все, когда садятся в самолет? А Джонни Депп сказал следующее. Все становятся религиозными, когда садятся в самолет. И было очень много вариантов ответа, похожих на Джонни Деппа. Верующими и прочее, прочее, прочее. Да, религиозными и так далее. Вот. А другие варианты ответа. Все становятся маленькими детьми, когда садятся в самолет. Все становятся интровертами, когда садятся в самолет. Все становятся настоящими, когда садятся в самолет. Все становятся никакими, когда садятся в самолет. Вот. А мне понравился вариант вот этот вот. Все становятся временно свободными, когда садятся в самолет. Одновременно, наверное, временно заключенными становятся, да, когда садятся в самолет. Ну, классно, классно. Мне понравился вот этот вариант. Я вас вознаграждаю, дорогая Зефирка, и вы попадаете у нас в финал, и, возможно, именно вы отправитесь смотреть на самолеты в Лепую. В первом туре у нас победил Артур, будет шарик номер один. Катя у нас победила в туре номер два, шарик соответственно. И Зефирка, шарик номер три. Прямо сейчас я беру в руки кубок. Вот они, все эти три шарика лежат в кубке. Слушайте внимательно, да, так? Раз, два, три. Слышите, да, все три шарика? Мишай. Выбирай один, а это шарик номер один. Шарик номер один. Артур, дорогой, вы побеждаете в нашем конкурсе. И на два билета на авиашоу в Алеппое 12 и 13 июня. На 12 вы выиграли конкретно показательное выступление, фигуру высшего пилотажа от мировых элитных команд, а также демонстрация гражданской военной авиации, выставка самолетов вблизи, наземная экспозиция, живая музыка, фудкорты и различные развлечения ждают вас в Алеппое. В международном аэропорту Лепы Цимденеки 12 и 13 июня. Всем спасибо. Летим дальше.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Для тех, кто сверяет свою жизнь по звездам, гороскоп первая серия «Овны». Прежде чем что-нибудь разрушить, спроектируйте, что именно вы собираетесь построить на освободившемся месте. Тельцы, завтра романтические отношения могут достигнуть высшей точки. От того, как вы поведете себя, будет зависеть очень и очень многое. Будьте осмотрительны, но не пугливы. Близнецы, завтра вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, разбираться с ним придется именно вам. Вот так вот. Раки, завтра у вас действительно появится реальный выбор. Необходимо лишь решиться осуществить свое право на онный, то бишь на выбор. Львы. Завтра вы сможете, если захотите, конечно, привлечь внимание максимального количества людей. Правда, это не значит, что они тут же проникнутся к вам глубокой симпатией. Но некоторый толк можно извлечь и из этого. Пусть у вас все получится. Девы, завтра вы будете заряжены гораздо большим количеством энергии, чем вам может понадобиться. Постарайтесь не употребить ее во вред собственному организму.
0: Гороскоп. Продолжение следует.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
3: СВХ+.

Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.

0: необходимо в зародыше задушить мысли, типа, у меня не получится, чудес не бывает. Чудеса бывают. Да, это астролог. В данном случае я с астрологами согласен, конечно же. Козероги, завтра вы, не стесняясь, можете эксплуатировать близких и ближних. Они будут просто счастливы вам угодить. Необходимо только дать каждому из них понять, что он где и есть самое незаменимое из всех личностей, а имеющихся в наличии. Водолеи, завтра лучшей инвестицией в дело собственного благополучия будет любое бескорыстное деяние. Воздастся вам, конечно, не сразу, но когда-нибудь непременно. Рыбы, завтра вам лучше будет отступить. Тот факт, что вы не желаете в чем-то принимать участие, еще не означает, что вы сдались окончательно. Просто подождите более удачного стечения обстоятельств.
1: Гороскоп.
2: Твои глаза такие чистые.
1: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Настоящий мастер тот, кого не заметили.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не

0: Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
4: Драйв-тайм совместно с Лидо. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Лидо, там уже все готово.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Традиционный опрос, традиционное подведение его итогов. Вот приблизительно в это время каждый день, без 15:07 сейчас у нас с вами. Медитируете ли вы, спросили мы вас, поскольку сегодня Международный день медитации. И к этому моменту ответило ровно 90 человек. И 14% из наших радиослушателей ответили «да», что они медитируют. Здорово, здорово. Ну и, соответственно, 86% не медитируют. Спасибо за участие в наших опросах. Завтра продолжим.
5: Драйв. Тайм. На СВХ+.

0: неписанные правила от Drive Time. Если ты не видишь никого, это не значит, что никто не видит тебя.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Registrs.iaui.gov.lv.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
5: Проехали! Драйв-тайм с Димом Харовым.
6: После второго периода матча Латвия-Финляндия мы проигрываем со счетом 1-4. На этом, друзья мои, подруги, давайте прощаться. Как всегда, скажу спасибо за то, что были с нами с радио СВХ плюс программой Драйв-тайм со мной, с Димом Харовым. Вот вам мои пожелания. Пусть вечер сегодняшний будет вкусным, как мишленовский ресторан. А ночь пусть будет озорной, как маленький котенок. До завтра, подруги и друзья. Пока. Честь имею.

Бесполезно так бегут стрелки на часах. Без тебя мне бы не хватило сил.

0: Европа Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

Мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimī karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimī.
1: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 €. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
2: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. registrs.iaui.gov.lv.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все.

0: Утро для всех.
1: Я натяну два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: музыка, которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: СВХ плюс.

0: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Zelzavas 72 и MN Mebelas LV.
1: Veikalos Maksima. Brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.

0: наступила кайф.
1: Что?
2: Весна.
1: Где?
2: На СВХ Плюс.
1: Когда?
2: Прямо сейчас.
3: Весна на Плюсе!
4: Оу, я. Весна на Плюсе.
3: Весна на Плюсе.
4: СВХ Плюс.

стопроцентные хиты.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

музыка для всех. Только хиты.

0: потанцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi samā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē. Veikalos Maksimā rīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. Līdz 25. Maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkots vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. Un 6. Jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Дамас ун кунги. Шейд Шармс. Жакс Шармс. Гада ногали нау тикай датуми. Та ир святку сайута. Йо юсу узнямумс вел мекле гада ногалес исто вакару. Ļaujiet man ieteikko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Колобок-колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВХ+.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: лучшая музыка.
1: За красивые слова, за мысли, слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летними по

вокруг на радио, которое рядом.

0: зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Да.

0: С рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна
2: на плюсе.
1: СВХ+.

έμπνευση. Только хиты. Только твоя музыка.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ плюс. Радио, которое тебя

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.

любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальны.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

música. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: ясно. Я включу.
1: Радио. СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды. В твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску. Там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле. В кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу.

0: громче. Радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
2: Весна
0: на плюсе.
3: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: СВХ плюс.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: Европа Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и не намеренно всю мою душу не сопнула.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.